0: карете. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Радиоканал «Радио Дача Тверь». Реестровая запись серии L номер ТУ-69-00516. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Тверской области 10 ноября 2021 года.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

вами на радио «Дача» Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача. Реклама. Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
1: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
2: Мы выбираем, нам подбирают. Брызги цветов на фасадах играют. Солнце и небо в красках разлито. И в полной гармонии цены с палитрой. Студия цвета «Тик Курила», улица Брагина, 6А.
3: Настройся на лето вместе с Домом спорта «Юность». Только 20 мая при покупке абонемента в бассейн, 3 посещения и расширенный срок действия в подарок. Петербургское шоссе, 95. Телефон 35518.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
2: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
5: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 – это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня в нашем городе облачно, утром и местами возможен дождь. Днем температура поднимется до 21, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
3: Тверь Камень изготавливает памятники от простых до эксклюзивных. Гарантируем качество и соблюдение сроков. Улица Освобождения 199, строение 3 и улица Горького 107. Телефон 53-63-63.
4: Хотите уют на даче и в саду? Фирма Трейдсет предлагает поликарбонат, теплицы, беседки, а также металлические и пластиковые сетки. Все для вашего комфорта. Звоните прямо сейчас. 69 10 50.
5: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36, дробь 46.
6: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

Мы с диджеем Демиксером записали новую классную песню «Цвета вишни». Она о любви, конечно, причем головокружительной и стремительной. Желаем вам испытать похожие чувства этой весной. Слушайте нашу новинку на радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
3: Тверь Камень изготавливает памятники от простых до эксклюзивных. Гарантируем качество и соблюдение сроков. Улица Освобождения 199, строение 3 и улица Горького 107. Телефон 53-63-63.
4: Широкий ассортимент керамической плитки и ламината. Гарантия цены и качество. Все для дома в Мамулино. Ждем вас. Улица Дружинная, 12, второй этаж.
5: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
6: Рыболовный маркет Лещ. Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет Лещ. В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36, дробь 46.
7: Представьте, идеальная кухня. Сделана с любовью, из лучших материалов. Точно по вашим размерам. Это новая кухня. Мы – мастера своего дела. Бесплатный выезд замерщика и дизайн-проект. Создадим кухню вашей мечты. Новая кухня. Шишкова, 90В.
8: Новая кухня. Тверь. vk.com.
9: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «ЭкоГаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт «ЭкоГаз69.ру».
10: Улыбка, как в молодости, за один день на имплантах – это реально. Цифровая стоматология доктора Жакова, опытные хирурги, своя зуботехническая лаборатория и гарантия на все работы. Бесплатная консультация. Цифровая стоматология доктора Жакова. Мы возвращаем радость улыбки. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Реклама. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина.
0: Скидки в аптеках столички.
2: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
0: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: От вредителей АЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛАТАР.
5: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
6: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. «Карада».
9: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
12: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
13: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
14: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
15: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я из Зеленограда и хочу передать привет своему другу Руслану и пожелать ему, чтобы у него все его планы, которые он задумал, сбылись. И поставьте для него, пожалуйста, песню «Тополиный пух» Тодоровича. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: ЛАД не является лекарственным средством.
5: В Твери 7 часов утра. С вами Радио

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня в нашем городе облачно, утром местами возможен дождь. Днем температура поднимется до 21, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.
2: Ищете семейный автомобиль, в котором есть все для комфорта? Новый семиместный кроссовер Чанган CS75 Pro предлагает все необходимое. Современную мультимедиа-систему, просторный салон, панорамную крышу и высокий уровень шумоизоляции. Чанган CS75 Pro, когда счастье, помещается на 7 местах. Испытайте новый уровень удобства в Чанган Центр Тверь. Звоните 20-03-57.
3: Компания «Тверь Водоканал» приглашает на работу водителей категории «Б» и «С». Заработная плата от 60 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя. Возможность профессионального и карьерного роста. Подробности по телефону 620-777.
4: «Тверь Камень» изготавливает памятники от простых до эксклюзивных. Гарантируем качество и соблюдение сроков. Улица Освобождения, 199, строение 3 и улица Горького, 107. Телефон 53-63-60.
5: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня «Мир Мерины». «Мир Мерины» – полвека с вами.
6: Ищите землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в «Лазурный» – самый перспективный пригород Твери. «Лазурный» – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. «Лазурный» в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
7: Спешите в гипермаркет «Маяк» за невероятными предложениями. Сосиски «Сочный гриль Папа может» 1 килограмм за 282,90. Сыр «Маздам» 1 килограмм за 838,90. «Маяк» – держите курс на низкие цены.
8: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
9: Настройся на лето вместе с Домом спорта «Юность». Только 20 мая при покупке абонемента в бассейн 3 посещения и расширенный срок действия в подарок. Петербургское шоссе 95. Телефон 355-518.
10: Автоглобус. Распродажа летних шин. 4 колеса по цене 3 в наличии. Третьяковский переулок 99, Ротмистрова 35, Старицкое шоссе 5А.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы 509-900. Радио Дача.

0: Рок-календарь на радио «Дача».
1: За окном 20-е лунные сутки. Это очень серьезный и интересный день. Сегодня можно совершить невозможное. Это время духовного преображения и преодоления сомнений. Сегодня хорошо будут решаться финансовые вопросы, все, что касается работы и бизнеса. Рекомендуется начинать любые дела и предприятия, ибо все предпринятое будет иметь успех и принесет удачу. Еще наилучший день для отказа от дурных привычек. А вот зависть и недоброжелательность способны навредить вам сегодня. Смирите гордыню.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт риком.тверь.ру.
2: Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в Юджен Стор. Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на yugen.store. ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-500-58-082.
3: Мягкие окна. Замерим, поставим, сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotverь.ru. Территория мягких окон.
4: В мире, где каждый хочет новое авто, одна компания меняет правила игры. Единый центр «Трейдин» – ваш билет в будущее. Звоните 721-721 и станьте героем дорог. Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36/46.
5: Оптовый склад и сеть магазинов «Все для цветов» реализует по низким ценам картофель семенной, луковичные семена, лук-сивок, саженцы и рассаду. Проспект Калинина, 15, строение 3. Телефон 65-50-50.
6: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
7: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Горячая вода круглый год.
9: Водонагреватель «Эдисон» объемом 50 литров по цене 5890 рублей.
8: В наличии в магазинах «Российская сантехника».
10: Подробности уточняйте у сотрудников магазина.
11: Лечим зубы без слез и страха. В детской стоматологии доктора Жакова добрые врачи, игровая комната и подарки каждому пациенту. А для взрослых современные протоколы лечения и гигиена на швейцарском аппарате от 3000 рублей. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Реклама.
1: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
4: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли. Эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей.
3: Подробности на tixfly.rf.
5: Tixfly. 90 дней без блох и клещей.
6: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: От вредителей. «АЛЛАТАР». Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
9: Муз-ТВ представляет.

0: Муз ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
2: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
3: Жук колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
4: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор экстра. Тройной удар. Жукобор экстра. Конец всем вредителям. Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
3: Суперсила дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Никита Платонов. Я бы хотел передать привет моему другу Владимиру Мелехову и еще моему самому близкому другу Сереже Зеленому. Поставить песню «Самый-самый». Спасибо, Радио «Дача». Знаешь,

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Радиоканал «Радио Дача Тверь». Без возрастных ограничений.
5: В Твери 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».
6: Новости.
7: Безопасности летних лагерей в нашей области будут уделять особое внимание. И в Твери продолжается капитальный ремонт 16-й школы. Это новости на «Радио Дача». В студии Роман Быков. Здравствуйте. В Тверской области возьмут на особый контроль безопасность летних лагерей. Такое поручение отдал накануне на заседании регионального правительства исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. По его словам, главы муниципалитетов обязаны лично проконтролировать создание противопожарных полос. Кроме того, все места отдыха детей должны быть оборудованы тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, иметь полный штат медиков и охранников. Повсюду необходимо провести противоклещевую обработку территории. Напомню, что в этом году по планам в летних лагерях отдохнут более 100 тысяч ребят. Это 3/4 школьников нашего региона. Их ждут места дневного и круглосуточного пребывания, загородные, палаточные, а также лагеря труда и отдыха. В Твери строители завершили монтаж вентилируемого фасада средней школы номер 16. Как сообщает горадминистрация, сейчас его обшивают металлокассетами. Параллельно идет ремонт кровли, который выполнен уже на 98%. В классах, коридорах, санузлах и на лестницах завершается замена инженерных сетей и коммуникаций. По словам начальника городского управления образования Натальи Жуковской, все работы идут строго в соответствии с графиком. Стадион на Озерной улице надо модернизировать прежде всего. Таковы промежуточные итоги голосования за места для благоустройства, которое сейчас идет в Твери. На данный момент этому спортивному объекту отдали свои предпочтения более 1100 горожан. На втором месте идет зеленая зона на набережной Афанасия Никитина, на отрезке от створа улицы Благоева до Старого моста. Пока она набирает более 800 голосов. На третьей строчке парк в усадьбе фельдмаршала Гурка в поселке Сахарова. За него проголосовали около 700 человек. Это были новости. Всем хорошего настроения.
5: Радио «Дача». Без возрастных ограничений.

0: ночь прошла, наступило чудесное майское утро, и праздник принесло День радио сегодня, друзья. Именно в этот день миру была представлена беспроводная приемопередающая радиосистема, а потом понеслось, и вот, пожалуйста, сейчас мы на расстоянии руки практически, на самом деле нас разделяют порой километры, сотни километров, мы можем друг друга слышать, передавать приветы, наслаждаться любимой музыкой, что и будем делать в компании «Радио Дача». В ближайшие минуты обещаем вам любимые композиции Игоря Корнелюка, Эдгара и Рады Рай и Иванушек Интернешнл. Меня зовут Мария Федорова. Всем праздничного настроения!
1: Ваше начало.

россияне надеются на вторые майские праздники проснуться в Санкт-Петербурге, в Сочи, в Калининграде, либо же в городах Золотого кольца и в Карелии.

0: Вся она впереди. Обещаю композиции Димы Билана, Марины Хлебниковой и Татьяны Булановой поставить уже совсем скоро. И будет, разумеется, рубрика «Гороскоп». Узнаем, что звезды нам нашептали на день сегодняшний, 7 мая, четверг. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем бодрого, приятного настроения.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня в нашем городе облачно, утром местами возможен дождь. Днем температура поднимется до 21, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.
1: Реклама. Чинган Юни С – один из самых продаваемых кроссоверов в России. Стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чинган Юни С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте новинку в Чинган Центр Тверь. Звоните 20-03-57. Не оферта. Минимальная цена состоит из выгоды при покупке кредит и по программе трейды. ПАО ВТБ. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие в отделе продаж Чинган Центр Тверь. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
4: Хотите уют на даче и в саду? Фирма TradeSet предлагает поликарбонат, теплицы, беседки, а также металлические и пластиковые сетки. Все для вашего комфорта. Звоните прямо сейчас. 69 10 50.
5: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
6: Широкий ассортимент керамической плитки и ламината. Гарантия цены и качества. Все для дома в Мамулино. Ждем вас. Улица Дружинная, 12, второй этаж.
7: Хочешь знать все о жизни Твери? Афанасий.биз. Заходи туда, где новости. 16+.
8: Детейлинг студия Perfect Car. Мы сделаем твой автомобиль идеальным. Шумоизоляция, перетяжка руля, ремонт, перешив и химчистка салона авто. Хочешь заряженный внешний вид? Оклеим бронепленкой кузов, отполируем и нанесем керамическое покрытие, сделаем антихром, уберем вмятины без покраски. Приезжай, улица Бобкова, дом 7. Perfect Car. Твой идеальный автомобиль.
9: Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от Лимана Про. Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
10: Сроки проведения и подробные условия акции на сайте limanopro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Доброе утро, на радиодачу гороскоп на 7 мая, среду. Сегодня многое будет зависеть от умения договариваться. Весы, близнецы и тельцы смогут найти общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно. День хорошо подходит для переговоров, обсуждений и поиска компромиссов. Овны, скорпионы и стрельцы будут настроены действовать быстро, но обстоятельства могут требовать терпения. Не все решится силой и напором, иногда лучше сделать шаг назад, чтобы позже продвинуться вперед. Девы, козероги и рыбы смогут спокойно разобраться с накопившимися делами. Хороший день для задач, где важны внимательность и дисциплина. Раки, львы и водолеи могут неожиданно получить поддержку или полезный совет. Не игнорируйте случайные разговоры, в них может быть важная подсказка.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Месяц май в самом разгаре, и дачный сезон уже стартовал, друзья. Мы на радиодаче уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой, а потому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители насладятся шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнают полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Все подробности на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире песни для души, для настроения. В скором времени будем слушать певицу Ёлку и Филиппа Киркорова. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Бедрышки для барбекю в кавказском маринаде. 1 килограмм за 249 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 13 мая 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Жалюзи? Это в пелетон.
4: Я выбираю хрустящую картошку фри в Chicken House.
5: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
6: Тверь Камень изготавливает памятники от простых до эксклюзивных. Гарантируем качество и соблюдение сроков. Улица Освобождения 199, строение 3 и улица Горького 107. Телефон 53-63-63.
7: Ламинат? Это в пелетон.
8: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
9: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
10: Москве нужен статус, Питеру – лоск. Где найти все сразу? В 11:35. Это не просто цифры. Это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене, нас находят по репутации.
11: Нужно все для бани? Мир дерева – правильный выбор.
12: Я ценю свое время, поэтому выбираю Chicken Auto.
3: Люстры? Это в пелетон.
6: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня «Мир Мерины». «Мир Мерины» – полвека с вами.
13: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
15: Клещи, глисты и блохи для животных очень плохи. Не забывайте про последствия. В живой планете покупайте средствами. Сеть зоомагазинов «Живая планета». 75-56-13. Улица Горького, 133 и проспект Победы, дом 22/15. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Планируете поменять душевую кабину? Сейчас самое время. В российской сантехнике просторная, удобная и комфортная душевая кабина «Тритон Лайф».
17: Всего за 22 990.
16: Меняйте выгодно. Российская сантехника.
7: Двери? Это в пелетон.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509 900.
19: Радио «Дача».

0: 70% россиян считают себя счастливыми людьми. Мы будем... Людьми. И мы будем стремиться, чтобы процент этот увеличивался. Ведь, в конце концов, счастье в мелочах, в здоровье, в хорошем настроении, в любимой музыке, в конце концов, которую мы постоянно дарим другим слушателям. От вас привет и передаем в рубрике «Удачный момент» на радио «Дачи». Сделаем то же самое уже совсем скоро. Рубрика «Не за горами» выходит в эфир в финале каждого часа. Перед ней насладимся классной композицией Николая Баскова. Всем потрясающего майского утра желаю.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай. Только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Кисель Реавит для желудка суперхит.
11: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
10: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
14: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
15: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
16: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
17: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
13: Подробности на tixfli.rf.
18: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
19: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Скидки в аптеках столички.
21: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
22: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
23: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
24: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
25: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
0: Любовь здесь проходит проверку.
1: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
2: 16+.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
4: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
3: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь!
4: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»!
8: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
26: 26 сентября 2026 года.
27: Москва. Лайф-арена.
26: Большой фестиваль.
27: Удачные песни.
26: Михаил Шуфутинский.
27: Шаман.
26: Группа «Комбинация».
27: Сергей Лазарев.
26: Андрей Державин.
27: Группа «Винтаж».
26: Ольга Зарубина.
27: Григорий Лепс.
26: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
27: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Бор, села Ямного. Зовут Надежда. Передаю привет Диме Ковалкину. Желаю ему здоровья, счастья, любви. И специально для него заказываю песню Татьяны Куртуковой «Матушка». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре запретили досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ. Ведомстве рассказали, при срабатывании металлоискателя ученики должны добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, иначе их не допустят в пункт проведения экзамена. Нарушившие эти правила смогут пересдать его в резервные сроки только по решению председателя комиссии. Напомню, основная волна ЕГЭ начнется в России 1 июня с тестирований по истории, литературе и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов. Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в России закончится в конце мая, начале июня. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там же рассказали, что данный показатель в текущем сезоне находился на уровне предыдущих аналогичных сезонов. Добавлю, ранее ведомство открыло горячую линию по вопросам инфекций, передающихся через укус клещей. Она будет работать в России до 10 мая. Специалисты ведомства ответят на актуальные вопросы, в частности, о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей и действиях при их присасывании. Уточняется, на федеральном уровне в круглосуточном и бесплатном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру телефона 8 800 555 49 43. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9.30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Всем желаю хорошего дня.
0: Много музыки и мало слов. Этим утром на радио «Дача».

0: Еще с понедельника вся страна ждет вторые майские праздники. Вот уже завтра будет последний рабочий день на этой неделе. Отдохнем. Кстати, пятница – это короткий рабочий день, сокращен аж на час. Вдруг кому-то этот час как раз и нужен. Сегодня же все полноценно, поэтому стараемся. В этом часе на радиодаче обязательно сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь». Кого-то из участников порадуем приятным подарком и приятными песнями будем слушать в ближайшие минуты. Евгения Григорьева и группа «Дюна» для вас на радиодаче. Всем привет!
1: Ваше начало дня

дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: учеными, если все время лениться и лежать в кровати или на диване, то и вес набирается, и настроение не то, поэтому срочно встаем, кто этого еще не сделал, и наслаждаемся наступившим днем. В компании «Радио Дача», конечно же. А день сегодня непростой, праздничный. Какое событие отметим все вместе сегодня, 7 мая, расскажу в рубрике «Праздник каждый день» на «Радио Дача» уже совсем скоро. И замечательные композиции поставлю, будем слушать группу «Комиссар» и Никиту в дуэте с Марией Зайцевой. Будем вместе.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс, погода сегодня в нашем городе облачно, утром и местами возможен дождь. Днем температура поднимется до 21, ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду.
1: Реклама. Ищите все для отделки и интерьера? ТК «Тандем» – большой выбор. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий и многое другое. Все для вашего идеального ремонта в ТК «Тандем». Тверь, Октябрьский проспект, дом 70. Мягкие окна. Замерим, поставим. Сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotverь.ru. Территория мягких окон.
3: Предлагаем газовые котлы, водонагреватели, счетчики, сигнализаторы загазованности, запчасти к бытовому газовому оборудованию. Город Тверь, Старицкое шоссе 24, телефон 60-11-69.
4: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36, дробь 46.
5: Представьте, идеальная кухня. Сделана с любовью, из лучших материалов. Точно по вашим размерам. Это новая кухня. Мы – мастера своего дела. Бесплатный выезд замерщика и дизайн-проект. Создадим кухню вашей мечты. Новая кухня. Шишкова, 90В. Новая кухня. Тверь.вк.ком.
6: Цифровые протоколы. Лечение под микроскопом. Качественные материалы. Это цифровая стоматология доктора Жакова. Исправление прикуса, виниры, имплантация. Более 30 тысяч довольных пациентов. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хочешь знать все о жизни Твери? Афанасий.биз. Заходи туда, где новости. 16+.
8: Краска любимая. Хуже не стало. Студия цвета теперь тикивала. Ребрендинг, друзья. Не пустое чудачество. Русскому дереву высшее качество. Студия цвета тикивала. Улица Брагина, 6А.
9: Настройся на лето вместе с Домом спорта «Юность». Только 20 мая при покупке абонемента в бассейн 3 посещения и расширенный срок действия в подарок. Петербургское шоссе, 95. Телефон 35518.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 7 мая, отмечается праздник всех отраслей связи – День радио. Эта дата приурочена к событию, которое перевернуло мир – демонстрации первого радиоприемника, созданного Александром Поповым в 1895 году. И это стало отправной точкой в развитии радио и современных технологий связи. Всех причастных поздравляем!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
0: Вот и стартовала наша игра «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». И сегодня в честь праздничка давайте-ка вспомним композиции из нашего эфира, в которых есть слово «радио». Немного таких песен у нас, но они точно есть. Что нужно сделать? Позвонить в нашу студию московскую по номеру телефона 8495-995-2555. Назвать исполнителем саму песню и напеть хотя бы пару предложений. Не рассказать, не повествовать, а именно напеть. И тогда мы вручим победителю шикарный набор для белоснежной улыбки. Вот такое задание. Уверена, справитесь. Всем слушателям радио «Дача» желаю удачи.
1: Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
2: Да, в магазинах «Да».
1: Макароны шебекинские, спагетти, спирали, перья. 450 грамм за 59 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 20 мая 2026 года. Подробности на марке defizda.com.
3: Ощути весну с новой коллекцией в Мегахенд. Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. Мегахенд. Секонд-хенд. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefizhand.ru.
4: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт rikom.tver.ru.
5: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
6: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
7: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
8: Оптовый склад и сеть магазинов «Все для цветов» реализует по низким ценам картофель семенной, луковичные семена, лук-севок, саженцы и рассаду. Проспект Калинина, 15, строение 3. Телефон 65-50-50.
9: Весна – время обновления. Коллекции обоев, которые вдохновляют на перемены. На них не устаю смотреть. Красиво так, что хочется петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
10: Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке.
11: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Ищите землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
13: Планируете поменять душевую кабину? Сейчас самое время. В российской сантехнике просторная, удобная и комфортная душевая кабина Тритон Лайф.
14: Всего за 22 990.
13: Меняйте выгодно. Российская сантехника.
15: Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в Юджен Стор. Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на yugen.store. ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-500-58-082.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900. Радио «Дача».

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Всем утро доброе. Узнаем сейчас, кто же победил в игре «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». Напомню вам, было задание вспомнить песни из эфира радио «Дача», в которых есть слово «радио» в честь праздничка Дня радио. И первой к нам дозвонилась Наталья из северной столицы. И вот какую композицию она вспомнила.
3: Здравствуйте, меня зовут Наталья. Я из города Санкт-Петербурга. Я вспомнила песню Валерий Сюткин «Радио ночных дорог». Если этой ночью ты в дороге, если путь еще далек, пусть прогонит прочь твои тревоги радио ночных дорог. Поздравляю всех слушателей с праздником Днем Победы. Желаю всем удачи. А радиодачу, конечно же, с Днем Радио.
2: Ура! Наталья, спасибо за игру. Вы старались, и потому вам положен приз. Вручаем вам подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка-ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Отличную песню вы вспомнили, Наталья, поэтому ее прямо сейчас и послушаем на радио «Дача». Композиция Валерия Сюткина «Радио ночных дорог». А завтра сыграем еще.

0: Из песни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача».
2: Реклама.
3: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
4: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
5: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
6: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
7: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
6: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
8: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
11: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
12: От Вернер?
11: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
12: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
11: Чижик. 100% гарантия качества.
13: Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
16: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
17: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
16: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
19: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
20: Скидки в аптеках столички.
21: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
22: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
23: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
24: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
25: С Green Life на грядке все в порядке.
26: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
27: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
28: К
0: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют! Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
1: Радиодача представляет!
2: Как ты шутишь, Лохнесса!
3: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Алена, я из города Пенза. Передаю привет своим коллегам и всем слушателям радио «Удач». Желаю прекрасной погоды, хорошего настроения. А для себя заказываю песню «Руки вверх, студент».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
4: ЛАД не является лекарственным средством.
5: Радиоканал «Радио Дача Тверь». Без возрастных ограничений.
6: В Твери 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
7: Безопасности летних лагерей в нашей области будут уделять особое внимание. И в Твери продолжается капитальный ремонт 16-й школы. Это новости на «Радио Дача». В студии Роман Быков. Здравствуйте. В Тверской области возьмут на особый контроль безопасность летних лагерей. Такое поручение отдал накануне на заседании регионального правительства исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. По его словам, главы муниципалитетов обязаны лично проконтролировать создание противопожарных полос. Кроме того, все места отдыха детей должны быть оборудованы тревожными кнопками, системами видеонаблюдения, иметь полный штат медиков и охранников. Повсюду необходимо провести противоклещевую обработку территории. Напомню, что в этом году по планам в летних лагерях отдохнут более 100 тысяч ребят. Это 3/4 школьников нашего региона. Их ждут места дневного и круглосуточного пребывания, загородные, палаточные, а также лагеря труда и отдыха. В Твери строители завершили монтаж вентилируемого фасада средней школы номер 16. Как сообщает горадминистрация, сейчас его обшивают металлокассетами. Параллельно идет ремонт кровли, который выполнен уже на 98%. В классах, коридорах, санузлах и на лестницах завершается замена инженерных сетей и коммуникаций. По словам начальника городского управления образования Натальи Жуковской, все работы идут строго в соответствии с графиком. Стадион на Озерной улице надо модернизировать прежде всего. Таковы промежуточные итоги голосования за места для благоустройства, которое сейчас идет в Твери. На данный момент этому спортивному объекту отдали свои предпочтения более 1100 горожан. На втором месте идет зеленая зона на набережной Афанасия Никитина, на отрезке от створа улицы Благоева до Старого моста. Пока она набирает более 800 голосов. На третьей строчке парк в усадьбе фельдмаршала Гурка в поселке Сахарова. За него проголосовали около 700 человек. Это были новости. Всем хорошего настроения.
6: Радио «Дача». Без возрастных ограничений.

0: Очень сложно.
1: Мы с вами летим к выходным. С каждой минутой становимся все ближе и ближе к ним. Завтра уже пятница, а пока доброе утро четверга, которое проводим хорошо, там, где есть радиодача и хорошей музыкой. Наслаждаемся. Впереди у нас замечательные хиты от Ани Лорак и Ирины Аллегровой. Это лишь начало. Будем вместе. Всем привет.
2: Ваше начало дня.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: кстати, читала, что продажи шоколада в России упали. Люди переходят на мармелад, зефир и печенье. Почему? А потому что хочется. Главное, друзья, во всем знать меру. Во всем, кроме музыки, радиодачи. Далее обещаю вам замечательные хиты от Леонида Агутина, Артура Пирожкова. И будет очень классная песня в рубрике «Тот самый хит» на радиодаче. Не пропустите.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня в нашем городе переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Днем до плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
1: Реклама. Ищите все для дома и сада, растения и семена. Садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база. Все найдется в ТК «Тандем». Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Тверь, Октябрьский проспект, дом 70. Компания «Тверь Водоканал» приглашает на работу слесарей. Заработная плата 150 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя. Возможность профессионального роста. Подробности по телефону 620-777.
3: Широкий ассортимент керамической плитки и ламината. Гарантия цены и качества. Все для дома в Мамулино. Ждем вас. Улица Дружинная, 12, второй этаж. Тверь Камень изготавливает и устанавливает памятники за счет Министерства обороны, МВД, ФСБ, МЧС и УФСИН. Улица Освобождения, 199, строение 3. Телефон 53-63-63.
4: Спешите в гипермаркет «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 156,90. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра за 197,90. «Маяк». Держите курс на низкие цены.
1: Хотите уют на даче и в саду? Фирма TradeSet предлагает поликарбонат, теплицы, беседки, а также металлические и пластиковые сетки. Все для вашего комфорта. Звоните прямо сейчас. 69 10 50.
5: Автоглобус. Распродажа летних шин. 4 колеса по цене 3 в наличии. Третьяковский переулок 99, Ротмистрова 35, Старицкое шоссе 5А.
3: Меховой салон Мирмерины празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня Мирмерины. Мирмерины. Полвека с вами.
6: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
7: Мы выбираем, нам подбирают. Брызги цветов на фасадах играют, солнце и небо в красках разлито, и в полной гармонии цены с палитрой. Студия цвета «Тик Курила», улица Брагина, 6А.
8: Проголодался? Я выбираю доставку через приложение Chicken House.
9: 6+, ООО «Торговая компания САН», ОГРН 102-690-057-5976, город Москва.
10: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.
12: Радио «Дача».

0: В наших планах на вечер пятницы запустить машину времени в звездном шоу «Назад в будущее» на радиодаче. И завтра мы это сделаем. Целый час проведем вместе с группой «Добро». Много интересного узнаем и эксклюзивно послушаем их новый летний трек, который точно станет хитом. Присоединяйтесь и вы в 17:00 по московскому времени завтра. А в ближайшие минуты наслаждайтесь классными песнями от Юлии Савичевой и Натальи Гордиенко на радиодаче. Приветствую вас!
1: Реклама. Будет меньше трат?
2: Да. В магазинах – да.
1: Масло традиционное «Вкуснотеево» 82,5%. 180 грамм за 197 рублей 90 копеек.
2: Да. За выгодой сюда.
1: Цена действительна по 20 мая 2026 года. Подробности на марке defizda.com.
3: Обои? Это в Пелетон.
4: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
5: На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
6: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль. Шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Цыпа. Мясные магазины Цыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
7: Мягкие окна. Замерим, поставим. Сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmo-tver.ru. Территория мягких окон.
8: Плитка? Это в Пелетон.
9: Где найти идеальный автомобиль с пробегом? Там, где работают профессионалы. Единый центр трейд-ин раскроет дело за 721-721.
10: Нужно все для лестниц? Мир дерева. Правильный выбор.
11: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36, дробь 46.
12: Представьте, идеальная кухня. Сделана с любовью, из лучших материалов. Точно по вашим размерам. Это новая кухня. Мы – мастера своего дела. Бесплатный выезд замерщика и дизайн-проект. Создадим кухню вашей мечты. Новая кухня. Шишкова, 90В.
13: Новая кухня. Тверь. vk.com.
14: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
15: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
16: Шторы? Это в Пелетон.
17: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Имплант от 18 тысяч рублей. Лечение кариеса под микроскопом. Профессиональная гигиена на швейцарском аппарате. Цифровая стоматология доктора Жакова. Это опытные врачи и гарантия результата. Дарим улыбки взрослым и детям. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
19: Детейлинг студия Perfect Car. Мы сделаем твой автомобиль идеальным. Шумоизоляция, перетяжка руля, ремонт, перешив и химчистка салона авто. Хочешь заряженный внешний вид? Оклеим бронепленкой кузов, отполируем и нанесем керамическое покрытие, сделаем антихром, уберем вмятины без покраски. Приезжай, улица Бобкова, дом 7. Perfect Car. Твой идеальный автомобиль.
6: Горячая вода круглый год.
16: Водонагреватель Эдисон объемом 50 литров по цене 5890 рублей.
6: В наличии в магазинах «Российская сантехника».
2: Подробности уточняйте у сотрудников магазина.
8: Жалюзи? Это в Пелетон.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: настоящего на радиодаче с композицией «Майский дождь». Прекрасное погодное явление, когда уже тепло, и дождик, он даже, знаете, так освежает, можно сказать. То же самое, брызги от фонтанов тоже освежают. Вчера освежились с друзьями на 100%. И вас тоже освежим отличной музыкой. В ближайшие минуты послушаем на радиодаче Алену Ланскую и исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами. Всем приятного четверга.
1: Реклама.
2: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения.
3: Менсе.
2: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
3: Менсе.
2: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай. Только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: Желудка суперхит. Высыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
11: Кисель Леавит желудок поблагодарит.
12: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFlea. Вкусные таблетки TixFlea профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
13: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
14: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
18: Муз-ТВ представляет.

0: дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
3: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
2: 6+.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
5: Здравствуйте. Радио «Дача» с уважением к вам, Шехи, Женя, город Соликамск. Передаю привет дорогому человечку Ленинге на районе. Всем желаю хорошего настроения, смейтесь почаще. И давайте послушаем песню «Я знаю, ты далеко» для Оксаны Мацковой. Оксана Мацкова, я тебя помню, а ты меня не забыла. Всем всего самого суперского желаю. Всех слушателей и коллектив «Радио Дача» поздравляю с Днем Радио. Большое спасибо, «Радио Дача».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: В Твери 11 часов утра. С вами Радио

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Рособорнадзоре определили, что запрещено делать выпускникам во время ЕГЭ. Как пишет РИА Новости, согласно рекомендациям, находясь в пункте проведения экзамена, нельзя выполнять работу ни самостоятельно или общаться с другими участниками. Сдающим также не позволят иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены к использованию для выполнения заданий по некоторым предметам. Кроме того, участникам ЕГЭ нельзя фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Их наряду с бумажными или электронными экзаменационными материалами не разрешат вынести из аудитории. Также во время тестирования запрещено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми предметами. За нарушение этих правил участника удалят из пункта проведения экзамена. Напомню, основная волна сдачи ЕГЭ начнется в России 1 июня. В России с 1 марта будущего года расширят список оснований для аннулирования водительских прав. Так они будут признаны недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, если такое потребуется. Это нужно будет сделать в течение 3 месяца после получения соответствующего уведомления. В Минцифры сообщили, что планов по отключению или ограничению мобильного интернета в Москве 7 и 8 мая нет. Там добавили, что в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Кроме того, в ведомстве рассказали, что в День Победы доступ к мобильному интернету, белому списку сайтов и сервисам обмена СМС в Москве будет временно ограничен для обеспечения безопасности. Вместе с тем домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Это все она» в исполнении Сергея Лазарева. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Это стабильный, и музыка звучит нон-стопом. Кстати, что касается музыки, в скором времени будем слушать группу «Винтаж», «Браво» и певицу «Славу». А на завтра готовим вам премьеру недели от группы «Любэ». Услышим в хит-параде «Горячая десятка» их новую композицию, которая называется «Жди меня». Не пропустите, всем чудесного майского настроения. Желаю, будем вместе.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня в нашем городе переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Днем до плюс 20. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас! Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 90 салонов. Все для вашего уюта и комфорта. В ТК «Тандем», Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
5: Хочешь знать все о жизни Твери? Афанасий.биз. Заходи туда, где новости. 16+.
6: Предлагаем газовые котлы, водонагреватели, счетчики, сигнализаторы загазованности, запчасти к бытовому газовому оборудованию. Город Тверь, Старицкое шоссе 24, телефон 44 35 35.
7: Спешите в гипермаркет «Маяк» за невероятными предложениями. Сосиски «Сочный гриль Папа может» 1 килограмм за 282,90. Сыр «Маздам» 1 килограмм за 838,90. «Маяк». Держите курс на низкие цены.
8: Клещи, глисты и блохи для животных очень плохи. Не забывайте про последствия. В «Живой планете» покупайте средства вы. Сеть зоомагазинов «Живая планета» 75-56-13. Комсомольский проспект 8 и улица Оснобрюкская 39. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Преобразите ваш дом с «Лимана Про». Мы создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат. Опытные специалисты бесплатно рассчитают проект и создадут 3D-визуализацию, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и начните преображение вашего дома без лишних затрат. «Лимана Про». Строим ваши планы. Подробные условия уточняйте на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лемон Вид», Россия, Московская область, Мытищи, Осташевское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-61.
10: Настройся на лето вместе с Домом спорта «Юность». Только 20 мая при покупке абонемента в бассейн 3 посещения и расширенный срок действия в подарок. Петербургское шоссе 95. Телефон 3-5-518.
11: Краска любимая. Хуже не стало. Студия цвета теперь тик-кивала. Ребрендинг, друзья. Не пустое чудачество. Русскому дереву высшее качество. Студия цвета тик-кивала. Улица Брагина, 6А.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: которой мы исполняем ваши музыкальные желания. Сделаем это и в этом часе. Запоминайте номер для связи 8495-995-2555. Дозвонитесь, оставьте душевное пожелание, привет или поздравление. И не забудьте закрепить песни, которая вам нравится. Заявку исполним, напомню, в финале часа. А перед этим с удовольствием послушаем классные композиции от группы премьер-министра Михаила Боярского. Вместе споют нам. И Александр Левшин тоже отметится в эфире «Радио Дача». Будем вместе.
1: Реклама. Плитка? Это спелетон.
2: Я выбираю ароматный кофе только в Chicken House.
3: Ощути весну с новой коллекцией в Mega Hand. Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. Mega Hand. Second Hand. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefishand.ru.
4: Шторы? Это в пелетон.
5: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт риком.тверь.ру.
6: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
7: Камины? Это в пелетон.
8: Тверь Камень изготавливает памятники от простых до эксклюзивных. Гарантируем качество и соблюдение сроков. Улица Освобождения 199, строение 3 и улица Горького 107. Телефон 53-63-63.
9: Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в Юджен Стор. Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на yugen.store. ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-500-58-082.
10: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу Лорак Трейд. Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
11: Оптовый склад и сеть магазинов «Все для цветов» реализует по низким ценам картофель семенной, луковичные, семена, лук-севок, саженцы и рассаду. Проспект Калинина, 15, строение 3. Телефон 65-50-50.
12: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты, ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
13: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня «Мир Мерины». «Мир Мерины» полвека с вами.
2: Я выбираю то, что действительно вкусно. Chicken House.
14: Ищете землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
15: Планируете поменять душевую кабину?
16: Сейчас самое время.
15: В российской сантехнике просторная, удобная и комфортная душевая кабина Triton Life.
16: Всего за 22 990.
15: Меняйте выгодно. Российская сантехника.
4: Люстры? Это в пелетон.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 509 900. Радио Дача.

0: на правах рекламы.
1: Честно о полезном.
2: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А вы знали, что иногда мы сами выращиваем пустую еду? Вроде овощи, фрукты есть, а витаминов и пользы в них совсем немного. Отсюда и нехватка железа, йода, магния и других важных элементов. Но есть хорошая новость. Все можно изменить прямо у себя на участке. Биотехнология АС-35 помогает вырастить действительно полезный урожай. Насыщенный витаминами и минералами. В ее основе комплекс биопрепаратов. Фитоспорин, гуми-кормилица, микориза и 33 богатыря. Каждый из них усиливает рост растений, защищает от болезней и помогает получать максимум питания из почвы. В фитоспорине содержатся бактерии сенной палочки, которые надежно защищают растения от большинства болезней на всех стадиях роста, от семечка до получения урожая. Гуми – это природный гумус, который обогащает почву, делая ее плодородной и мощно стимулирует рост растений, защищает от погодных стрессов. Кормилица микориза содержит дружественные растениям микоризные грибы, которые встраиваются в корни. Они разрастаются в почве, делая корневую систему в 10 раз больше и сильнее, чтобы добыть растению-хозяину полноценное питание из глубины почвы. В препарате 33 богатыря собрано более 33 штаммов трудолюбивых полезных микроорганизмов. Они расширяют зону питания растений, помогают лучше усваивать жизненно важные микроэлементы. Железо, йод, цинк, магний и другие. И делают почву более здоровой и плодородной. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, то есть безопасные для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башинком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башинком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный, высококачественный урожай в садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивая еду, плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Препараты доступны в продаже в садовых центрах и дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башинком» на Wildberries. До конца апреля действует скидка 7% по промокоду BNK35. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП «Башинком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
1: Честно о полезном.
0: На «Радио Дача».

0: то, что благодаря техническим решениям мы с вами можем быть на одной волне, на волне радиодачи. Всех еще раз поздравляю с праздником, с Днем Радио, и приглашаю вас присоединиться к программе по заявкам «Удачный час», которая стартует уже через 10 минут. Будем исполнять ваши музыкальные пожелания и передавать добрые слова на расстоянии. Чуть раньше исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем классную песню от Дениса Клявера и Жасмин в дуэте на радиодаче для всех вас. Будем вместе!
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радиодаче прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радиодача. Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
8: Подробности на tixfree.rf.
9: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
14: Муз-ТВ представляет.

0: Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
3: Радиодача представляет...
4: Что там у нас с крышей?
5: Отъехала!
6: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси – чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
8: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я из Липецкой области. Хочу поздравить свою дочь Ангелину с 16-летием. Пожелать ей здоровья, счастья, успехов, долгих лет жизни. И заказать для нее песню Юры Шатунова «С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Двери полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: Студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минцифры сообщили, что планов по отключению или ограничению мобильного интернета в Москве 7 и 8 мая нет. Там добавили, что в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. Кроме того, в ведомстве рассказали, что в День Победы доступ к мобильному интернету, белому списку сайтов и сервисам обмена СМС в Москве будет временно ограничен для обеспечения безопасности. Вместе с тем, домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме. Водителям в Москве рекомендуется заранее планировать поездки в область с завтрашнего дня и до 11 мая. Как сообщили в ЦОДД, в пятницу количество машин на дорогах будет больше примерно на 50 тысяч по сравнению с периодом с 4 по 7 мая. Основной рост трафика ожидается на вылетных магистралях, а максимальная нагрузка придется на дороги, ведущие в Подмосковье. На этом фоне заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов посоветовал, для того, чтобы сэкономить время в пути, следует выезжать за город 8 числа до 13.00 и после 9 часов вечера, а возвращаться стоит до полудня 11 мая. Напомню, по случаю празднования Дня Победы отдыхать мы будем с этой субботы по понедельник включительно. В МЧС предупредили жителей столичного региона о непогоде. Сегодня в Москве и области ожидаются гроза, град и жара. В дневные часы воздух может прогреться до плюс 27. Также возможен небольшой дождь и усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. Между тем, завтра в регион придут легкие черемуховые холода, без снега и заморозков. Они продлятся все праздничные выходные. Днем будет до плюс 14. Завтра, 10 и 11 мая, возможен дождь. Тем временем в Москве и области начали отключать отопление в связи с достижением необходимых температурных значений. Этот выпуск завершен. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: На «Радио Дача» удачный час.
2: Привет, друзья, в студии «Радио Дача» Мария Федорова. И вот она, программа «По вашим заявкам. Удачный час» началась. Всех поздравляю с днем. Радио – это наш общий праздник. И жду ваши личные сообщения по поводу ваших личных праздников. Для связи имеется номер телефона 84-95-995-2555. Звоните или пишите в Telegram Messenger Max на номер 8-910-004-49-24. В течение этого часа ваши сообщения будут читать. И вот какие есть. Наталья шлет привет из Новосибирска, поздравляет с днем радио, дальнейшего процветания желает, счастья, любви, успехов, пишет: ваши голоса стали мне родными, в грустные моменты спасаете своими голосами и музыкой. Наталья, спасибо за добрые слова, и вообще всем спасибо за поздравления, сегодня их очень много, нам приятно. И еще одно сообщение прочитаю в начале. Светлана из Домодедово поздравляет тоже нас с праздником, с днем радио, какую-нибудь веселую песню просит поставить, так как сегодня у нее тоже, у Светланы, праздник, юбилей, как-никак, 55. Светлана, мы вас от души поздравляем, а слушать будем песню, с которой началось вещание «Радио Дача». Филипп Киркоров, «Единственное», прямо сейчас.
3: Даже в зеркале разбито, над осколками склоняясь,

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Я сегодня сердечно поздравляю ветерана аэрофлота, командира, члена совета авиаклуба «Экипаж», москвича Кондратьева Виктора Алексеевича с днем рождения. Виктор Алексеевич, оставайтесь таким же замечательным, добрым и отзывчивым человеком еще на долгие-долгие годы. Мира вам, здоровья и добра. А в качестве подарка пусть для вас прозвучит песня в исполнении Елены Ваенги «Желаю». Искренне с вами. Спасибо, уважаемая радио «Дача». До свидания.

пожеланиями в программе «Удачный час» на Радио Дачи. Вот какие сообщения прилетели. Алексей поздравляет всех с наступающим праздником, Днем Победы. Отправляет пламенный привет Ольге и Нине Романовым из Санкт-Петербурга.

победы. Я в 1974 году окончил радиофакультет МАИ, работал радиоинженером. Всем выпускникам МАИ большой привет от Леонида из Сочи, этот самый Леон, который написал. Мы вас тоже поздравляем от души. Далее из Волгоградской области весточка прилетела от Анны Каменевой. Она отправляет привет родным сестренкам Лене Студеникиной и Олечке Глазковой. Они от меня далеко живут, я очень по ним скучаю, пишет Анна. Песню будем слушать в исполнении Алсу на радиодаче, а вскоре вернемся к вашим пожеланиям.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогое Радио Дача. Меня зовут Лилия. Я нахожусь в пансионате «Времена года», Ногинский район, Московская область. Передаю привет своему лучшему верному другу Николаю Анатольевичу Силкину. И прошу исполнить для него песню из репертуара Дмитрия Колдуна.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Радио «Дача». Зовут меня Анна. Звоню из города Астрахань. Хочу поздравить любимую команду радиоведущих с праздником, с Днем Радио и наступающим великим праздником 9 мая. Желаю здоровья, процветания, любви, счастья, удачи, многомиллионных радиослушателей и заказываю подарок песню «Черная смородина». Спасибо.

0: С удовольствием сейчас прочитаю ваши сообщения, которые вы присылаете в программу «Удачный час» на радио «Дача». Их очень много. И вот, пожалуйста, некоторые. Так, город Усть-Илимск на связи. Татьяна Семыкина отправляет привет мужу Ивану Семыкину, сыну Владимиру, дочери Анне. Сына, ждем тебя очень домой из армии. Ух, сынок, давайте уж, маму не подводите. Екатерина передает большой привет любимому коллективу школьной столовой номер 35. Далее привет в город Волгодонск, СНТ-машиностроитель, любимой единственной жене Танюшки Проценко. Очень сильно ее люблю. Удачи всем садоводам СНТ в дачном сезоне. От кого? Вы что-то не написали. Почему? Не забывайте подписываться, друзья. И от Елены огромный привет из Владивостока. Привет доченьке Полечке, мужу Сергею. Хорошего настроения, отличных майских праздников всем. Вернусь к сообщениям в ближайшие минуты на радио «Дача». Будем вместе.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе небольшая облачность.

0: Реклама. Мягкие окна. Замерим, поставим. Сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotverь.ru. Территория мягких окон.
1: Широкий ассортимент керамической плитки и ламината. Гарантия цены и качества. Все для дома в Мамулино. Ждем вас. Улица Дружинная, 12, второй этаж.
2: Хотите уют на даче и в саду? Фирма TradeSet предлагает поликарбонат, теплицы, беседки, а также металлические и пластиковые сетки. Все для вашего комфорта. Звоните прямо сейчас. 69 10 50.
3: Рыболовный маркет Лещ. Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет Лещ. В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36/46.
4: Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от Лимана Про. Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
5: Сроки проведения и подробные условия акции на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
6: Представьте, идеальная кухня, сделана с любовью, из лучших материалов, точно по вашим размерам. Это новая кухня. Мы – мастера своего дела. Бесплатный выезд замерщика и дизайн-проект. Создадим кухню вашей мечты. Новая кухня. Шишкова, 90В.
7: Новая кухня. Тверь. vk.com.
8: Выгодные цены в аптеках Здравсити. Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки Здравсити. Подробности уточняйте в аптеках Здравсити. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Ищите семейный автомобиль, в котором есть все для комфорта? Новый семиместный кроссовер Чанган CS75 Pro предлагает все необходимое. Современную мультимедиа-систему, просторный салон, панорамную крышу и высокий уровень шумоизоляции. Чанган CS75 Pro, когда счастье, помещается на 7 местах. Испытайте новый уровень удобства в Чанган Центр Тверь. Звоните 20-03-57.
10: Мы выбираем, нам подбирают. Брызги цветов на фасадах играют, солнце и небо в красках разлито, и в полной гармонии цены с палитрой. Студия цвета «Тик Курила», улица Брагина, 6А.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.
12: Радио «Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, любимая Радио Дача. Меня зовут Анжела. Я звоню из города Москва. Коллектив «Привилегии сервис» хотел бы поздравить наших коллег Наталью, Елену и Любовь с днем рождения и пожелать им крепкого здоровья, успехов в труде, терпения и хорошего им настроения. И поставьте, пожалуйста, для них песню Аллегровой «С днем рождения».

желает скорейшего выздоровления, просит хорошую песню поставить. Бабушка Лариса тебя любит из Волгоградской области, из города Михайловка. И поздравляет нас с профессиональным праздником, с Днем Радио. Спасибо большое, бабушка Лариса. И от Надежды привет. Добрый день, Радиодача. Хочу просто поделиться хорошим настроением. Всем привет. Вот так просто. Хорошее настроение так распространяется на всю страну. И хорошая песня будет звучать. Лирическая композиция в исполнении Алены Петровской на Радиодача.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогое Радио Дача. Меня зовут Людмила, я из Москвы. Поздравляю вас с праздником радио. И хочу заказать веселую песню «Золотое кольцо». Всем желаю счастья, здоровья, самое главное, и всех благ. Спасибо.

0: удовольствием буду читать ваши сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Оксана из Дмитрова отправляет большой привет в город Дмитров всем жителям. И отдельный привет своим коллегам, работникам скорой медицинской помощи Елене и Михаилу. Желает вам крепкого здоровья и семейного благополучия, чтобы наша команда всегда была вместе. А тут, знаете, все зависит от вас. Еще один привет сыну Андрею Хохолкину, который проходит службу под Симферополем. Осталось 57 дней и домой. Мама Лена из Ростова-на-Дону ждет с нетерпением. И Нина поздравляет с днем связи своего мужа Сергея, дочку Светлану, ее мужа Андрея. Здоровья, тепла, всех благ желает. И мы ждем от вас сообщения в программу «Удачный час» на радио «Дача». Уже через некоторое время прочитаю.
1: Реклама.
2: Камины? Это в Пелетон.
3: Компания «Тверь Водоканал» приглашает на работу электромонтеров. Заработная плата от 60 тысяч рублей. Сменный график работы. Возможность профессионального роста. Подробности по телефону 620-777.
4: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
5: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
6: Ламинат? Это в Пелетон.
7: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
8: Смените старую лошадку на новую. Единый центр трейд-ин. Ваш пит-стоп в мире авто. Звоните 721-721 и обгоните соседа по гаражу.
9: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
2: Обои? Это в Пелетон.
10: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру. Улыбка за один день на имплантах. Консультация бесплатна. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Планируете поменять душевую кабину? Сейчас самое время. В российской сантехнике просторная, удобная и комфортная душевая кабина Тритон Лайф.
12: Всего за 22 990.
11: Меняйте выгодно. Российская сантехника.
13: Москве нужен статус. Питеру лоск. Где найти все сразу? В 11:35. Это не просто цифры. Это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене, нас находят по репутации.
6: Двери? Это в Пелетон.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Поздравляю я подругу с днем рождения Татьяну с Каменска. Желаю ей здоровья, всего-всего хорошего. И составьте для нее песню веселую, хорошую, Виктора Королева. Спасибо, радио «Дача».

программе «Удачный час». Светлана пишет: «Добрый майский денек, Тюмень. Привет с Мегиона. Поздравляю брата Сергея Коробейникова с днем рождения, исполнение желаний, всех человеческих благ, самое главное, крепкого здоровья. Обнимаю, крепко целую его обе щечки, тереблю за ушки. Ура, ура, троекратное ура». Людмила отправляет привет всем сотрудникам ООО ЧОП, Олимпа, охрана, поселок Красногорский, желает хорошей смены, коллеги из ККЗ. Макс поздравляет с наступающим 9 мая всех слушателей, отправляет привет жителям поселка Коксовый. В частности, большущий привет маме и папе. И от Валерии из Барнаула теплое пожелание команду «Радиодача» нашу. С днем радио поздравляет, желает, чтобы жизнь была настроена на канал радости, счастья, везения и успеха. Хорошие какие пожелания. Допустите, гостями в студии будут позитивные, отзывчивые ребята, а творческий потенциал не имеет границ. Я вас очень люблю. Валерия, мы вас тоже очень любим. Вы почетная наша постоянная слушательница. Кстати, по поводу гостей. Завтра в звездном шоу «Назад в будущее» будет группа «Добро». Старт программы в 5 вечера. Присоединяйтесь. А прямо сейчас будем слушать красивую песню в исполнении Димы Билана на «Радио Дача».

0: наши финальные поздравления и приветы. Тут как тут, на радиодаче Андрей желает хорошего дня любимому радиодаче. Спасибо. И поздравляет коллектив садового центра Подворье Ховрино с открытием сезона и с наступающими праздниками, точнее, с одним, с 9 мая. Андрей, вам тоже большой привет, с праздником. Влад поздравляет любимую жену Наталью Бармину с началом огородного сезона. Валерия шлет привет в город Орехово-Зуево родителям, папе Леше и маме Оксане. Нияз и Оля шлют привет всем дачникам СНТ «Дружба», город Димитровограда. Всех с праздниками майскими. Еще один привет для преподавательницы Алены Витальевны. Я ее очень люблю, пишет Надежда из Ханты-Мансийска. Друзья, хочется отдельно всем сказать спасибо за поздравления. Все получили, все прочитали. Улыбаемся и машем вам в ответ. Поздравляем тоже с праздником, с Днем Радио, ведь это наш общий праздник. До финала часа обещаю исполнить еще одну музыкальную заявку и напоминаю про рубрику «Удачный момент». Она выходит в эфир в финале каждого часа, и там тоже звучат ваши поздравления и приветы и ваши любимые песни. Поэтому, кто не успел что-то сказать, что-то передать, милости просим. Всегда рады. Телефон, аппарат наш в режиме ожидания постоянно, бесконечно. Мария Федорова меня зовут. Всем чудесного майского дня желаю. Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
7: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
8: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
14: Кисель Реавит, для желудка суперхит.
15: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
14: Кисель Реавит, желудок поблагодарит.
16: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня.
17: Лайф-арена.
16: Премия Муз-ТВ «Движение».
17: Категория 16+.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я звоню из города Москвы. Меня зовут Павел. Я бы хотел для всех заказать песню Николая Баскова и пожелать всем хорошего, удачного дня. А вам, радио «Дача», огромное большое человеческое спасибо.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: В Твери час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радиодача с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Депутаты Госдумы в этом месяце рассмотрят новые комплексные меры по борьбе с мошенниками. Как рассказал председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, среди инициатив маркировка международных звонков, благодаря которой человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Кроме того, народные избранники обсудят введение детских сим-карт и восстановление доступа к аккаунту на портале госуслуг только доверенными способами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные МВД отметил, что количество случаев мошенничества за первый квартал текущего года уменьшилось более чем на 18%, а дистанционного почти на 23%. В Совете Федерации одобрили закон о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Они начнут работать в тестовом режиме 1 сентября и появятся в населенных пунктах без обычных подобных торговых объектов. Известно, что в мобильных аптеках нельзя будет продавать ряд медикаментов, среди которых препараты, содержащие психотропные вещества и иммунобиологические лекарства. В Минздраве назвали самое полезное мясо для шашлыка. По словам главного внештатного диетолога министерства, это нежирная свинина и баранина. Он уточнил, что оптимально сочетать шашлык с овощами, помидорами, огурцами, разнообразной зеленью. Это помогает сбалансировать прием пищи и снизить нагрузку на пищеварительную систему. В Минздраве также предупредили об опасности переедания шашлыка, особенно для людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 75 рублей 23 копейки. Стоимость евро 88 рублей 6 копеек. Это все новости к данной минуте. А новый музыкальный час откроет песня «Выбирать чудо» в исполнении Нюши. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

0: Прежде чем все разъедутся на майские выходные, завтра мы обязательно потанцуем в компании программы «Диско Дача». Танцы начнутся, как и полагается, в 20:00 по московскому времени. Подарим вам возможность энергично подвигаться под лучшие танцевальные отечественные хиты. Радио «Дача» скучать не позволит, друзья. И в ближайшие минуты будет много песен ваших любимых в эфире. Послушаем группу «Любэ» и группу «Непара». И это только начало. Оставайтесь с нами.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе небольшая облачность и до плюс 20. Ветер северо-восточный, слабый, с отдельными порывами до 7 метров в секунду. Во второй половине дня возможны осадки.
1: Реклама. «Тверь Камень» изготавливает памятники от простых до эксклюзивных. Гарантируем качество и соблюдение сроков. Улица Освобождения, 199, строение 3 и улица Горького, 107. Телефон 53-63-63. Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в «Юджен Стор». Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на «Юджен.Стор». ИП Самсонова ЕВ, ОГРН ИП 324-69-50-58-082. Предлагаем газовые котлы, водонагреватели, счетчики, сигнализаторы загазованности, запчасти к бытовому газовому оборудованию. Город Тверь, Старицкое шоссе 24, телефон 60-11-69.
3: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева 7.
1: Нужны лаки и краски? Мир дерева. Правильный выбор. Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня «Мир Мерины». «Мир Мерины» – полвека с вами.
4: Преобразите ваш дом с «Лимана Про». Мы создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат. Опытные специалисты бесплатно рассчитают проект и создадут 3D-визуализацию, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и начните преображение вашего дома без лишних затрат. Limana Pro. Строим ваши планы. Подробные условия уточняйте на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лемонвит», Россия, Московская область, Мытищи, Осташевское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
5: Клещи, глисты и блохи для животных очень плохи. Не забывайте про последствия. В живой планете покупайте средства вы. Сеть зоомагазинов «Живая планета», 75-56-13, проспект Ленина, 14, корпус 2 и бульвар Гусева, 26. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Настройся на лето вместе с Домом спорта «Юность». Только 20 мая при покупке абонемента в бассейн 3 посещения и расширенный срок действия в подарок. Петербургское шоссе 95. Телефон 3-5-518.
7: «Автоглобус». Распродажа летних шин. 4 колеса по цене 3 в наличии. Третьяковский переулок 99, Ротмистрова 35, Старицкое шоссе 5А.
8: Краска любимая. Хуже не стало. Студия цвета теперь тикки-вала. Ребрендинг, друзья. Не пустое чудачество. Русскому дереву высшее качество. Студия цвета тикки-вала. Улица Брагина, 6А.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: душевным приветом или поздравлением с помощью рубрики «Удачный момент». Напомню, координаты для связи, номер московский, радиодача 8495-995-2555. Звоните, оставляйте красивые, яркие сообщения и не забудьте украсить их вашей любимой песней. Собственно, она и прозвучит в финале этого часа. А в ближайшее время будем слушать на радиодаче композиции группы «Комбинация» Сергея Пенкина и Татьяны Булановой. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Выгода и вкус?
2: Да, в магазинах да.
1: Мороженое пломбир Вианта Витория. Вафельный рожок, ванильное, 100 грамм за 47 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 20 мая 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: Жалюзи? Это в пелетон!
4: Ощути весну с новой коллекцией в Мегахенд. Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. Мегахенд. Second Hand. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefishand.ru.
5: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт rikom.tver.ru.
6: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
7: Я выбираю вкус нашего города. Chicken House.
8: На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
9: Ламинат? Это в пелетон.
10: Мягкие окна. Замерим, поставим. Сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotver.ru. Территория мягких окон.
11: Хотите уют на даче и в саду? Фирма TradeSet предлагает поликарбонат, теплицы, беседки, а также металлические и пластиковые сетки. Все для вашего комфорта. Звоните прямо сейчас. 69 10 50.
12: Я выбираю классно провести время с друзьями. Только в Chicken House.
13: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36/46.
14: Представьте, идеальная кухня. Сделана с любовью, из лучших материалов. Точно по вашим размерам. Это новая кухня. Мы – мастера своего дела. Бесплатный выезд замерщика и дизайн-проект. Создадим кухню вашей мечты. Новая кухня. Шишко. 90В.
15: Новая кухня. Тверь. vk.com.
16: Люстры? Это в пелетон.
17: Выгодные цены в аптеках Здравсити. Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки Здравсити. Подробности уточняйте в аптеках Здравсити. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Хочешь знать все о жизни Твери? Afanasiy.biz. Заходи туда, где новости. 16+.
19: Detailing студия Perfect Car. Мы сделаем твой автомобиль идеальным. Шумоизоляция, перетяжка руля, ремонт, перешив и химчистка салона авто. Хочешь заряженный внешний вид? Оклеим бронепленкой кузов, отполируем и нанесем керамическое покрытие, сделаем антихром, уберем вмятины без покраски. Приезжай, улица Бобкова, дом 7. Perfect Car. Твой идеальный автомобиль.
20: Горячая вода круглый год.
21: Водонагреватель Эдисон объемом 50 литров по цене 5890 рублей.
20: В наличии в магазинах «Российская сантехника».
22: Подробности уточняйте у сотрудников магазина.
9: Двери? Это в пелетон.
23: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900. Радио «Дача».

0: ведь до выходных остается один день, если это не считать. Завтра уже пятница ненаглядная придет, и проведем мы ее, разумеется, тоже в компании «Радио Дача». Я же собираюсь удалиться из эфира, чтобы вы поприветствовали здесь Даню Борисова. Через 10 минут он будет с вами проводить этот майский четверг. Напоследок обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю в эфир композицию группы ПМ. Всем пока. Мария Федорова, «Радио Дача». До новых встреч!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
7: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67 8 800 267 67
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
11: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из Серпухова. Я заказываю для себя песню Сергея Лазарева и передаю приветы своей подруге Лидии. Поздравляю с майскими праздниками. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В аэропортах столичного региона задержаны или отменены почти 100 рейсов. Это следует из данных с онлайн-табло авиагавани. Так, во Внуково был задержан вылет 10 рейсов, еще 3 оказались отменены. Также на прилет задерживаются более 30 рейсов, некоторые отменены. В Шереметьево на вылет задержали 9 самолетов, 4 отменили. На прилет, в свою очередь, задержано 22 рейса. В Домодедово также задерживаются самолеты. Временные ограничения в работе авиагавани связаны с безопасностью полетов из-за атаки беспилотников. В нескольких регионах России снизились торговые наценки и цены на социально значимые продукты после подписания соглашения о стабилизации цен между властями, торговыми сетями и поставщиками. Как рассказали ФАС, в 11 субъектах средняя стоимость 39 категорий товаров уменьшилась более чем на 11%. Наибольшее снижение зафиксировано на помидоры, картофель, репчатый лук и сметану. Ведомство рекомендовало оперативнее заключать подобные соглашения по другим социально значимым товарам, включая куриные яйца, хлебобулочные изделия, плодово-овощную продукцию, различные виды мяса. В январе и феврале этого года количество убыточных банков в России выросло почти в 2 раза и достигло 60. Это почти 20% от общего числа участников рынка, сообщает издание «Известия». Основная причина – последствия жесткой денежно-кредитной политики регулятора, которая ограничила кредитование и повысила ставки по депозитам. На этом фоне крупнейшие кредитные организации продолжают снижать ставки по вкладам. Так, в апреле средняя максимальная ставка у топ-двадцатки составила 14,23%, а базовая ставка по накопительным счетам меньше 9%. В Москве сегодня ожидается до плюс 27 градусов. В отдельных районах переменная облачность, кратковременный дождь, град и гроза. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 23 до 28 градусов тепла. В некоторых районах также возможны небольшие осадки. Это все новости к данной минуте. Валерий Соспехот и Грусти ждали в нашем эфире.
0: Прямо сейчас.

0: уверен, это все наяву происходит с героем хита песни Егора Крида, которую мы слушаем на радио «Дача» в эти минуты. Редко когда получается поверить в настоящие чувства с первого раза. Все мы ищем подтверждение сказанным словам. Всем нам свойственно несколько не доверять поначалу, да, в отношениях. И вот только когда поступками доказывают преданность, тогда мы можем расслабиться и сказать, это точно был не сон. Шикарную песню «Невеста» слушали в середине часа на радио «Дача». С этого момента за музыку в ответе я, Даня Борисов. Я вам желаю отличного продолжения дня в компании «Радио Дача».
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс Погода, сегодня в нашем городе небольшая облачность и до плюс 20. Ветер северо-восточный, слабый, с отдельными порывами до 7 метров в секунду. Во второй половине дня возможны осадки.
1: Реклама. Широкий ассортимент керамической плитки и ламината. Гарантия цены и качества. Все для дома в Мамулино. Ждем вас. Улица Дружинная, 12, второй этаж.
3: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт «экогаз69.ру».
4: Ищите землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
5: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
6: Оптовый склад и сеть магазинов «Все для цветов» реализует по низким ценам картофель семенной, луковичные семена, лук-севок, саженцы и рассаду. Проспект Калинина, 15, строение 3. Телефон 65-50-50.
7: Мы выбираем, нам подбирают. Брызги цветов на фасадах играют. Солнце и небо в красках разлито. И в полной гармонии цены с палитрой. Студия цвета «Тик Курила», улица Брагина, 6А.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Шикарная новинка певицы Варвары продолжает эфир радиодача. Песня называется «Дорога к дому». И среди прочих новых композиций ее уже можно найти на нашем сайте radiodacha.ru в специальном разделе. Во вкладке «Новинки» мы собираем и бережно храним те хиты, что заслуживают вашего внимания. Заглядывайте на наш сайт почаще, там еще много всего интересного можно узнать. Например, прочитать новости из мира звезд шоу-бизнеса или посмотреть видео-версии шоу «Назад в будущее». Ну а в эфире далее встречайте хиты Леонида Агутина, Игоря Николаева и певицы Славы. Вы настроены на радиодача.
1: Реклама. Стоит своих денег?
2: Да, в магазинах да.
1: Сыр полутвердый, российский, Брест-Литовск, 50%, 200 грамм за 169 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 20 мая 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Обои? Это в Пелетон.
4: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
5: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
6: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
7: Тверь-Камень изготавливает и устанавливает памятники за счет Министерства обороны, МВД, ФСБ, МЧС и УФСИН. Улица Освобождения, 199, строение 3. Телефон 53-63-63.
8: Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в Юджен Стор. Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на yugen.store. ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-500-58-082.
9: Плитка? Это в Пелетон.
10: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
11: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
12: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня «Мир Мерины». «Мир Мерины» полвека с вами.
13: Лечение зубов детям без боли и слез. Детская стоматология доктора Жакова. Добрые врачи и подарки. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Шторы? Это в Пелетон.
14: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
15: «Автоглобус». Распродажа летних шин. 4 колеса по цене 3 в наличии. Третьяковский переулок 99, Ротмистрова 35, Старицкое шоссе 5А.
16: Планируете поменять душевую кабину? Сейчас самое время. В российской сантехнике просторная, удобная и комфортная душевая кабина «Тритон Лайф». Всего за 22 990. Меняйте выгодно. Российская сантехника.
9: Жалюзи? Это в Пелетон.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Следом за весной хит Леонида Агутина завершает очередной музыкальный час на радиодачу. Не устану повторять, идти за такой весной, как сейчас в столице, одно удовольствие, друзья. Жарко, солнечно, кругом все такое зеленое, распускающееся. И даже запах сирени уже кое-где витает в воздухе. Наслаждаемся теплой погодой вместе, не забывая делать перерывы для выхода на улицу. И музыку хорошую слушаем, конечно же, друзья. До финала часа исполню заявку в рубрике «Удачный момент». Я еще поставлю песню «Фабрики» на радиодаче через пару мгновений.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
8: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
7: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
9: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Муз-ТВ представляет.

0: Радиодача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радиодача. Дачный плейлист Радиодача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
5: Юлиана Караулова.
0: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
0: Радио «Дача» представляет.
7: Как ты шутишь, лохнешься!
8: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своим новым коллегам Татьяне Мини со стоматологии Сибиряков 17 и передать песню Валерия Леонтьева. Спасибо, радио «Дача».

радиоканал «Радио Дача Тверь». Без возрастных ограничений. В Твери 3 часа дня. С вами

0: Новости.
1: В Ржеве отразили атаку вражеских беспилотников. И в центре Твери 9 мая хотят запретить продажу алкоголя. Это новости на радио «Дача». В студии Роман Быков. Здравствуйте. В Ржеве минувшей ночью отбили нападение вражеских беспилотников. Как сообщает региональное правительство, во время отражения атаки пострадали 3 пятиэтажных дома. В общей сложности было выбито 350 окон, а у одного из зданий повреждена крыша. Обошлось без пострадавших. В город оперативно прибыл исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев. Он отдал распоряжение ко Дню Победы заменить как можно больше стеклопакетов, а также максимально быстро ремонтировать кровлю. На это время жители поврежденных квартир расселены в гостинице. На месте работает оперативный штаб. Заявки на ремонт граждане могут оставлять в офисе управляющей компании по адресу Ржев, улица Предтеченская, дом 39. 35 тысяч жителей Верхневолжья проголосовали за общественные территории, которые обновят в следующем году по программе формирования комфортной городской среды. Как сообщает региональное правительство, наиболее активно поддерживает объекты благоустройства Лихославльский округ, где свой выбор сделали уже более 2000 человек. Далее идет Оленина. Там свое мнение высказали свыше 1700 жителей. Исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев призывает земляков принять активное участие в отборе. Отдать свой голос может любой желающий, старше 14 лет. На платформе госуслуги.рф. Решаем вместе. В Твери хотят ограничить продажу алкогольной продукции на 9 мая. Как пишет портал Афанасий Бизнес, запрет планируют ввести на территории центрального района города, в торговых точках и заведениях общепита с полуночи субботы до полуночи воскресенья. Отмечу, что в прошлом году действовало аналогичное ограничение. Такие меры, по мнению чиновников, необходимы для обеспечения безопасности и соблюдения правопорядка в местах проведения торжественных мероприятий. Это были новости. Всем хорошего настроения.
0: Радио «Дача». Без возрастных ограничений. Прямо сейчас

плакала мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду.

0: Слово «преданность» хорошо описывает идею хита Юлии Савичевой на радио «Дача». Давно в разлуке с человеком находится, а все равно желает среди сотен лиц на остановке увидеть одно знакомое, отыскать свою ментальную половинку. Кстати, композиция не совсем о любви в привычном романтическом ее понимании. Здесь Юлия ищет свою подругу, школьную соседку по парте, с которой разделяла горести и радости всем. Надеюсь, она в итоге нашлась. Хорошую музыку искать не надо, друзья, у нас ее для вас есть. Скоро послушаем хиты Влада Сташевского, Наташи Королевой и Виктории Дайнека на радио «Дача».
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе небольшая облачность и до плюс 20. Ветер северо-восточный, слабый, с отдельными порывами до 7 метров в секунду. Во второй половине дня возможны осадки.
1: Реклама. Я выбираю хрустящую картошку фри в Chicken House.
3: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт rikom.tver.ru.
4: Чинган Юни-С – один из самых продаваемых кроссоверов в России. Стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чинган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте новинку в Чинган Центр Тверь. Звоните 20-03-57.
5: Не оферта. Минимальная цена состоит из выгодной покупки в кредит и по программе трейды. ПАО ВТБ. Количество товара ограничено. Уточняйте наличие в отделе продаж Чинган Центр Тверь.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Компания «Тверь Водоканал» приглашает на работу водителей категории «Б» и «С». Заработная плата от 60 тысяч рублей. Пятидневная рабочая неделя. Возможность профессионального и карьерного роста. Подробности по телефону 620-777.
8: Мягкие окна. Замерим, поставим. Сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotverь.ru. Территория мягких окон.
9: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36/46.
10: Представьте, идеальная кухня. Сделана с любовью, из лучших материалов. Точно по вашим размерам. Это новая кухня. Мы – мастера своего дела. Бесплатный выезд замерщика и дизайн-проект. Создадим кухню вашей мечты. Новая кухня. Шишкова, 90В.
11: Новая кухня. Тверь. vk.com.
12: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Краска любимая. Хуже не стало. Студия цвета теперь тиккивала. Ребрендинг, друзья. Не пустое чудачество. Русскому дереву высшее качество. Студия цвета тиккивала. Улица Брагина, 6А.
14: В мире, где каждый хочет новое авто, одна компания меняет правила игры. Единый центр «Трейдин» – ваш билет в будущее. Звоните 721-721 и станьте героем дорог.
15: Спешите в гипермаркет «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 156,90. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра за 197,90. «Маяк». Держите курс на низкие цены.
16: Клещи, глисты и блохи для животных очень плохи. Не забывайте про последствия. В живой планете покупайте средства вы. Сеть зоомагазинов «Живая планета», 75-56-13. Улица Горького, 133 и проспект Победы, дом 22/15. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Настройся на лето вместе с Домом спорта «Юность». Только 20 мая при покупке абонемента в бассейн 3 посещения и расширенный срок действия в подарок. Петербургское шоссе, 95. Телефон 3-5-518.
18: Я ценю свое время, поэтому выбираю Chicken Auto.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

абонент все никак не возьмет трубку. Алло, Алешенька, новинка Татьяны Картыковой продолжает эфир «Радио Дача». По итогам позапрошлой недели песня Татьяны Картыковой заняла в нашем хит-параде «Горячая десятка» 6-е место.

0: Я уверен, это еще не финал. Хит «Алешенька» сможет достичь и золота нашего чарта. Помочь в этом можете только вы, композиции, друзья, если будете чаще заказывать ее в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Уже завтра, в пятницу, составим список 10 лучших песен недели. Не пропускайте горячую десятку на радио «Удача» в 19 часов по московскому времени.
1: Реклама. Плитка? Это в Пелетон.
2: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 750535.
3: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на Вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
4: Хотите уют на даче и в саду? Фирма TradeSet предлагает поликарбонат, теплицы, беседки, а также металлические и пластиковые сетки. Все для вашего комфорта. Звоните прямо сейчас. 69 10 50.
5: Шторы? Это в Пелетон.
6: Оптовый склад и сеть магазинов «Все для цветов» реализует по низким ценам картофель семенной, луковичные, семена, лук-севок, саженцы и рассаду. Проспект Калинина, 15, строение 3. Телефон 65 50 50.
7: Планируете поменять душевую кабину?
8: Сейчас самое время.
7: В российской сантехнике просторная, удобная и комфортная душевая кабина Тритон Лайф.
8: Всего за 22 990.
7: Меняйте выгодно. Российская сантехника.
9: Нужна мебель для бани? Мир дерева. Правильный выбор.
10: Ощути весну с новой коллекцией в Мега Хенд. Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. Мега Хенд. Секонд Хенд. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefishand.ru.
11: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
5: Люстры? Это в Пелетон.
12: Ищите землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
13: Хочешь знать все о жизни Твери? Афанасий.биз. Заходи туда, где новости. 16+.
14: Предлагаем газовые котлы, водонагреватели, счетчики, сигнализаторы загазованности, запчасти к бытовому газовому оборудованию. Город Тверь, Старицкое шоссе 24, телефон 44 35 35.
15: Москве нужен статус, Питеру – лоск. Где найти все сразу? В 11:35. Это не просто цифры, это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене, нас находят по репутации.
1: Камины? Это в Пелетон.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.
17: Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это

0: Так, всего одна встреча стала для героя хита Вячеслава Малежика на радиодаче решающей. На ней он решил, что не может жить без своей попутчицы. Но, как часто это бывает, по-настоящему влюбляясь, на пути двух сердец встают самые разные проблемы. Иногда семьи разлучают пару ввиду вражды, как у Шекспира. Иногда графики совсем не сходятся, а порой дороги лежат в кардинально разные точки на карте. Ей в Париж, ну а ему до Луговой. Хит о невозможности любви слушали в финале часа на радиодаче. Далее куда более жизнерадостные песни нас ждут. Не пропустите композиции Дмитрия Маликова и Таисии Повалий на радиодаче совсем скоро.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радиодаче.
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
4: Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Муз-ТВ представляет.

0: Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
3: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Я из города Москва. И хочу передать привет, поблагодарить свою чудесную бадди, свою подругу Марину Попову из города Красноярск. А также пожелать всей нашей команде «Да-19» отличного дня. И всем привет. И хочу поставить самую веселую песню

0: Новости.
1: В студии «Радио Удача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин поручил продолжить совершенствование системы цифровой маркировки «Честный знак». Она позволяет отслеживать путь товара от производителя до конечного продавца, а также защищает покупателей от контрафакта. С помощью маркировки можно получить данные о составе и свойствах продукции. Код невозможно подделать или скопировать, он выдается только аккредитованным компаниям. Владимир Путин подчеркнул важность этой работы и необходимость дальнейшего развития системы. В России участились случаи мошенничества, связанного с утильсбором на автомобиле. Злоумышленники предлагают водителям помощь в возврате уплаченной суммы за 10-15 тысяч рублей, объясняя это наличием лазеек через Евразийский экономический союз. Как пояснил депутат Госдумы Валерий Селезнев, схема с таможенным оформлением через Киргизию и Казахстан уже закрыта, никаких законных способов вернуть сбор не существует. Единственный случай, когда это возможно, вывоз автомобиля за пределы Российской Федерации навсегда. Продажа старой машины с покупкой новой такого права не дает. Депутат призывает автомобилистов не поддаваться на уловки мошенников. На Дальнем Востоке разрабатывают интеллектуальную систему для борьбы с лесными пожарами. Проект объединит беспилотники, сенсоры и спутниковую связь, включая передачу данных даже под кронами деревьев. Новая технология позволит обнаруживать возгорание за 5-10 минут, а локализовать их в течение часа. Это критически важно для региона, где ежегодно происходит множество лесных пожаров, а площадь округа превышает 40% территории России. В связи с перебоями в работе интернета в России зафиксирован рост спроса на бумажные карты. По данным ТАСС, объем продаж увеличился на 55% по сравнению с прошлым годом. Одновременно с этим на рынке выявилась нехватка профессиональных картографов. Для решения проблемы привлекаются студенты и выпускники профильных вузов, организуют стажировки. Специалисты отмечают, что квалифицированные кадры сейчас востребованы. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час откроет Полина Гагарина с песней «Обезоружена».
0: Прямо сейчас.

0: вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя.
1: Дабы не навредить психике мужчин, прерву Катю Лель на радиодаче. Не будем знать, что она сделает со своим любимым мужчиной ночью. Это действие еще и в рамки Уголовного кодекса не очень хорошо вписывается. Лучше, конечно, любимых людей любить, а не кушать на поздний ужин. Хотя и такое желание, согласитесь, порой возникает, когда чувства сильно захлестывают. Продолжим узнавать много нового в отличных песнях. Друзья, скоро послушаем работы Артура Пирожкова, группы Дема и Алсу. На радиодача.
2: Погода.
3: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером в нашем городе переменная облачность и местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с отдельными порывами до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 10 и осадки.
2: Реклама.
4: Ищите все для отделки и интерьера? ТК «Тандем» – большой выбор. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий и многое другое. Все для вашего идеального ремонта в ТК «Тандем». Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
5: Тверь Камень изготавливает памятники от простых до эксклюзивных. Гарантируем качество и соблюдение сроков. Улица Освобождения, 199, строение 3 и улица Горького, 107. Телефон 53-63-63.
6: Мы выбираем, нам подбирают. Брызги цветов на фасадах играют. Солнце и небо в красках разлито. И в полной гармонии цены с палитрой. Студия цвета «Тик Курила», улица Брагина, 6А.
7: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Коминтерна, 89.
5: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня «Мир Мерины». «Мир Мерины» – полвека с вами.
8: Спешите в гипермаркет «Маяк» за невероятными предложениями. Сосиски «Сочный гриль Папа может» 1 килограмм за 282,90. Сыр «Маздам» 1 килограмм за 838,90. «Маяк» – держите курс на низкие цены.
9: Детейлинг-студия Perfect Car. Мы сделаем твой автомобиль идеальным. Шумоизоляция, перетяжка руля, ремонт, перешив и химчистка салона авто. Хочешь заряженный внешний вид? Оклеим бронепленкой кузов, отполируем и нанесем керамическое покрытие, сделаем антихром, уберем вмятины без покраски. Приезжай, улица Бобкова, дом 7. Perfect Car. Твой идеальный автомобиль.
10: Широкий ассортимент керамической плитки и ламината. Гарантия цены и качества. Все для дома в Мамулино. Ждем вас. Улица Дружинная, 12, второй этаж. Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: сам себя хорошие клипы не посмотрят. Для этого требуетесь вы, друзья. На правах рекламы поделюсь. Каждое воскресенье в 9:30 на Муз-ТВ вас ждет дачный плейлист «Радио Дача». Шикарная подборка клипов для отличного настроения, а еще возможность отправить свое послание в эфир, как это сделала Регина. Она поделилась своими делами. Написала, что плейлист хорошо подходит для готовки. Овощные манты получаются шикарными, написала Регина. Каждый найдет себе любимое занятие, если в динамиках играют классные песни. Включайте Муз-ТВ в воскресенье в 9:30. Смотрите дачный плейлист «Радио Дача», категория 16+.
1: Реклама.
2: Камины? Это в Пелетон.
3: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75 05 35.
1: Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в Юджен Стор. Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на yugen.store. ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-5-58-082. Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
4: Ламинат? Это в Пелетон.
1: Рыболовный маркет «Лещ». Огромный ассортимент товаров для рыбалки любого вида. Рыболовный маркет «Лещ». В нем всегда все есть. Проспект Ленина, 39. Проспект Победы, 36, /46.
5: Представьте, идеальная кухня сделана с любовью.

0: обувью из лучших материалов, точно по вашим размерам. Это новая кухня. Мы – мастера своего дела. Бесплатный выезд замерщика и дизайн-проект. Создадим кухню вашей мечты. Новая кухня. Шишкова, 90В. Новая кухня. Тверь. vk.com.
1: Проголодался? Я выбираю доставку через приложение Chicken House.
2: ООО «Торговая компания САН». ОГРН 126-90-057-5976. Город Москва.
3: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.
4: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Обои? Это в Пелетон.
6: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
7: Профессиональная гигиена от 3000 рублей. Цифровая стоматология доктора Жакова. С заботой о вашем здоровье. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Горячая вода круглый год.
9: Водонагреватель Эдисон объемом 50 литров по цене 5890 рублей.
8: В наличии в магазинах «Российская сантехника».
10: Подробности уточняйте у сотрудников магазина.
11: Если вы знаете, что Тверь основана в 1135 году, то вы точно знаете, где обслуживать свой автомобиль. Детейлинг 1135.
12: Двери? Это в Пелетон.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900. Радио «Дача».

0: Все так, как описывает Надежда Кадышева в хите «Золотого кольца течет ручей» на радиодаче. Значит, два этих влюбленных человека должны быть вместе. Она ничья, и он ничей. Весна кругом, чувства прямо-таки друг к другу расцветают. Ничего этих двух влюбленных не должно останавливать. Разве что погода, да и в том случае, если они решат отправиться на прогулку. Легендарные песни. Завершаем очередной музыкальный час на радиодаче. До его финала не пропустите рубрику «Удачный момент», а также хит группы «Республики». Всем отличного завершения дня.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
13: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
14: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
17: С Greenlife на грядке все в порядке.
18: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
19: Здесь проходит проверку.
2: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
15: Самый лучший день заходил вчера.
17: Полина Гагарина.
1: Корни.
9: Ты узнаешь ее,
1: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
17: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
20: Радиодача представляет.
21: Что там у нас с крышей?
22: Отъехала.
23: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лохнесс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. Уже в кино. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я с Ангарска, Иркутской области. Хочу послушать песню «Натали». И всем передаю привет. Всем родным, близким и друзьям. Я вас люблю, радио «Дача». Спасибо большое.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: ЛАД не является лекарственным средством.
5: В Твери 5 часов вечера. С вами Радио

0: Новости.
1: В студии радиодача с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Аэропорт Шереметьево приступил к опытной эксплуатации системы биометрической идентификации пассажиров при прохождении предполетных формальностей. Как уточняется, программно-аппаратное обеспечение уже подключено к тестовому контуру государственных информационных систем ЕСИА и единой биометрической системы. Решение позволяет идентифицировать граждан России по лицу, ускоряя и упрощая регистрацию, досмотр и посадку на рейс. После снятия регуляторных ограничений и запуска системы в промышленную эксплуатацию пассажиры смогут проходить все процедуры без предъявления паспорта и посадочного талона. В январе-феврале этого года количество убыточных банков в России выросло почти в два раза и достигло 60. Это почти 20% от общего числа участников рынка, сообщают «Известия». Основная причина – последствия жесткой денежно-кредитной политики регулятора, которая ограничила кредитование и повысила ставки по депозитам. На этом фоне крупнейшие кредитные организации продолжают снижать ставки по вкладам. Россияне стали активнее использовать санатории, бани и спа для борьбы со стрессом. Как сообщает газета.ру, во второй половине 2025 года количество бронирований санаториев выросло почти на 80% по сравнению с первой половиной года. Также отмечается, что аудитория санаторного отдыха значительно помолодела. Средняя стоимость одной забронированной ночи в пансионате в прошлом году составила чуть более 11 тысяч рублей, а средняя продолжительность бронирования – 3 ночи. Воздух в некоторых районах Московского региона впервые в этом году прогрелся до 30 градусов. К примеру, такая температура была зафиксирована метеостанциями Коломны, Воскресенская и Приокско-Террасного заповедника. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. В Коломне эти показатели стали новым суточным рекордом для 7 мая. Кроме того, суточные рекорды максимумы обновлены в Калуге, Туле и Орле. Это все новости к данной минуте. Далее в нашем эфире прозвучит песня Ирины Аллегровой «Кому какая разница».
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: танцевали свой первый танец на свадьбе под хит Авраама Руссо, который мы слушаем на радиодаче в эти минуты. Не счесть, друзья. Я уверен, композиция остается актуальной и сейчас под нее время от времени кто-то кружится на этом празднике любви. Пусть так продолжается всегда. Я уверен, песню уже можно назвать легендарной. Таких хитов и далее у нас будет немало. Послушаем композиции Владимира Преснякова, группы «Гости из будущего» и Ани Лорак на волнах радиодача. Всем отличного вечера.
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс Погода, вечером в нашем городе переменная облачность и местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с отдельными порывами до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 10 и осадки.
3: Реклама. Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Реком. Наш сайт recom.tver.ru.
4: Мягкие окна. Замерим, поставим, сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmo.tver.ru. Территория мягких окон.
5: Где найти идеальный автомобиль с пробегом? Там, где работают профессионалы. Единый центр трейд-ин раскроет дело за 721-721.
6: Краска любимая. Хуже не стало. Студия цвета теперь тик-кивала. Ребрендинг, друзья. Не пустое чудачество. Русскому дереву высшее качество. Студия цвета тик-кивала. Улица Брагина, 6А.
7: Весна – время обновления. Коллекции обоев, которые вдохновляют на перемены. На них не устаю смотреть. Красиво так, что хочется петь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
8: Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке.
9: Клещи, глисты и блохи для животных очень плохи. Не забывайте про последствия. В живой планете покупайте средства вы. Сеть зоомагазинов «Живая планета» 75-56-13. Комсомольский проспект 8 и улица Оснобрюкская, 39. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Настройся на лето вместе с Домом спорта «Юность». Только 20 мая при покупке абонемента в бассейн 3 посещения и расширенный срок действия в подарок. Петербургское шоссе 95. Телефон 3-5-518.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900.

0: Просто шоу, это о нашем звездном «Назад в будущее». Это настоящая машина времени, которая отправляет нас в самые разные эпохи. Завтра в гости к Марии Федоровой и Александру Жилавскому придут солисты группы «Добро». Иван и Миша расскажут, где можно увидеть граффити в их честь, какие сюрпризы они делали для фанатов, а также при взгляде на будущее послушаем отрывок их новой песни «Море, привет». Не пропустите выпуск звездного шоу «Назад в будущее» в 17 часов по московскому времени. Имени на волнах радио «Дача».
1: Реклама. Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Бедрышки для барбекю в кавказском маринаде. 1 килограмм за 249 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 13 мая 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
3: Жалюзи? Это в Пелетон!
2: Ощути весну с новой коллекцией в Мегахенд. Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. Мегахенд. Секонд-хенд. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefishand.ru.
4: Созвездие. Натяжные потолки, где свет в подарок. Закажи натяжной потолок и получи все встроенные светильники в подарок. Подробности 75-05-35.
5: Тверь-камень изготавливает памятники от простых до эксклюзивных. Гарантируем качество и соблюдение сроков. Улица Освобождения 199, строение 3 и улица Горького 107. Телефон 53-63-63.
6: Ламинат? Это в Пелетон.
7: На Мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
8: Хотите уют на даче и в саду? Фирма TradeSet предлагает поликарбонат, теплицы, беседки, а также металлические и пластиковые сетки. Все для вашего комфорта. Звоните прямо сейчас. 69 10 50.
9: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Тверь, Королева, 7.
10: Оптовый склад и сеть магазинов «Все для цветов» реализует по низким ценам картофель семенной, луковичные семена, лук-севок, саженцы и рассаду. Проспект Калинина, 15, строение 3. Телефон 65 50 50.
6: Двери? Это в Пелетон.
5: Меховой салон «Мир Мерины» празднует 50-летие. Роскошные шубы и изделия из меха для тех, кто ценит стиль и качество. Ждем вас по адресу 1 Трусова, дом 1 и деревня Мир Мерины. Мир Мерины.

0: Полвека с вами.
1: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
0: Предлагаем газовые котлы, водонагреватели, счетчики, сигнализаторы загазованности, запчасти к бытовому газовому оборудованию. Город Тверь, Старицкое шоссе 24, телефон 60-11-69. Автоглобус. Распродажа летних шин. 4 колеса по цене 3 в наличии. Третьяковский переулок 99, Ротмистрова 35, Старицкое шоссе 5А.
2: Планируете поменять душевую кабину?
3: Сейчас самое время.
2: В российской сантехнике просторная, удобная и комфортная душевая кабина Тритон Лайф.
3: Всего за 22 990.
2: Меняйте выгодно. Российская сантехника.
4: Люстры? Это в Пелетон.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900. Радио «Дача».

0: Вот и все, в корне не подходит. Наша весна, можно сказать, только начинается, и стартует она сразу с летнего какого-то настроения. Всем из столицы отправляю лучи солнца, тепла, погоды, которая напрочь отбивает желание работать, зато появляется желание бесконечно долго гулять, желательно с человеком, без которого жить не можешь. Пусть вместе с природой расцветают и чувства в вашем любовном союзе, друзья. Только что на радиоудачу слушали хит Татьяны Булановой. Скоро ждем рубрику «Удачный момент», а также песню «Славы» здесь, в эфире «Радиодача».
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радиодаче» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на «Радиодача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
8: Минсе.
9: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
10: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
12: От Вернер?
11: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
12: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
11: Чижик. 100% гарантия качества.
13: Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
15: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
17: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
18: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
19: Подробности на tixfli.rf.
20: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
21: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
13: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
19: Просто так.
13: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
22: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
23: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков. Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
24: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
6: Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Я хочу поздравить своих безумных классных подруг Лавренко Елену, Баранцеву Елену, нашего друга Коляна. Шикарным вечером. Я обожаю радио «Дача». Хочу заказать...

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: В Твери 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Удача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России участили случаи мошенничества, связанного с утильсбором на автомобиле. Злоумышленники предлагают водителям помощь в возврате уплаченной суммы за 10-15 тысяч рублей. Объясняют наличием лазеек через Евразийский экономический союз. Как пояснил депутат Госдумы Валерий Селезнев, схема с таможенным оформлением через Киргизию и Казахстан уже закрыта, и никаких законных способов вернуть сбор не существует. Единственный случай, когда это можно сделать, вывоз автомобиля за пределы Российской Федерации навсегда. Продажа старой машины с покупкой новой такого же права не дает. Депутат призывает автомобилистов не поддаваться на уловки мошенников. В связи с перебоями в работе интернета в России зафиксирован рост спроса на бумажные карты. По данным ТАСС, объем продаж увеличился на 55% по сравнению с прошлым годом. Одновременно с этим на рынке выявилась нехватка профессиональных картографов. Для решения проблемы привлекаются студенты и выпускники профильных вузов, организуют стажировки. Специалисты отмечают, что квалифицированные кадры сейчас востребованы. Сегодня в России празднуют День радио, профессиональный праздник специалистов в области радиосвязи, телекоммуникации. Его отмечают дикторы, сотрудники радиовещания и компании беспроводной связи, военные связисты, студенты и преподаватели радиотехнических факультетов, а также радиолюбители. Праздник приурочен к событию, которое произошло 7 мая 1895 года. В этот день выдающийся русский физик Александр Попов продемонстрировал первую в мире искровую беспроводную приемно-передающую радиосистему, способную надежно обмениваться информационными сигналами. Изначально прибор создавался как грозоотметчик для регистрации приближения грозы, но фактически стал первым радиоприемником. Официальный курс доллара на завтра составляет 74 рубля 62 копейки. Евро будет стоить 87 рублей 89 копеек. Это все новости к данной минуте. Новый час откроет Стас Михайлов в композиции «Без тебя».
0: Прямо сейчас.

0: мечтам всех влюбленных сбыться, расставание со вторыми половинками совсем скоро закончится. Тому весьма основательно способствует завершение рабочего четверга по столичному времени. Тем, кто уже в пути домой, шлю большущий привет. Не забудьте перед сном, если погода позволит, хотя бы полчасика прогуляться по какому-нибудь парку, насладиться этой шикарной весенней обстановкой и вдохнуть ароматов черемухи, конечно же. Ну а тот, кто волею случая еще трудится, спешу напомнить, с любимой музыкой время бежит куда быстрее. Скоро послушаем композиции Feist Family Андрея Державина и Натальи Гордиенко на радио «Дача».
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером в нашем городе переменная облачность и местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с отдельными порывами до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 10 и осадки.
1: Реклама. Ищите все для дома и сада, растения и семена. Садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база. Все найдется в ТК «Тандем». Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Тверь, Октябрьский проспект, дом 70.
3: Я выбираю ароматный кофе только в Chicken House.
4: Скидка до 85 тысяч рублей для новоселов от Лимана Про. Если вы купили жилье или переехали в новый дом в течение последних 3 лет, воспользуйтесь специальным предложением. Скидкой 10% на кухни, системы хранения, межкомнатные двери, напольные покрытия, товары для декоративной отделки стен, а также ремонт и обустройство ванной комнаты.
5: Сроки проведения и подробные условия акции на сайте limanapro.ru. Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
6: Компания «Тверьводоканал» приглашает на работу слесарей. Заработная плата 150 тысяч рублей. 5-дневная рабочая неделя. Возможность профессионального роста. Подробности по телефону 620-777.
7: Представьте, идеальная кухня, сделана с любовью, из лучших материалов, точно по вашим размерам. Это новая кухня. Мы – мастера своего дела. Бесплатный выезд замерщика и дизайн-проект. Создадим кухню вашей мечты. Новая кухня. Шишкова, 90В.
8: Новая кухня. Тверь. ВК.ком.
9: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Ищете землю или готовый дом рядом с городом? Добро пожаловать в Лазурный, самый перспективный пригород Твери. Лазурный – это просторные участки и современные дома. Живите на природе, оставаясь в ритме города. Лазурный в деревне Греблево ждет вас и ваших друзей. Звоните 642-648.
11: Мы выбираем, нам подбирают. Брызги цветов на фасадах играют. Солнце и небо в красках разлито. И в полной гармонии цены с палитрой. Студия цвета «Тик Курила», улица Брагина, 6А.
12: Хочешь знать все о жизни Твери? Афанасий.биз. Заходи туда, где новости. 16+.
13: Ищите семейный автомобиль, в котором есть все для комфорта? Новый семиместный кроссовер Чанган CS75 Pro предлагает все необходимое. Современную мультимедиа-систему, просторный салон, панорамную крышу и высокий уровень шумоизоляции. Чанган CS75 Pro, когда счастье, помещается на 7 местах. Испытайте новый уровень удобства в Чанган Центр Тверь. Звоните 20-03-57.
3: Я выбираю то, что действительно вкусно. Chicken House.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900. Радио «Дача».

0: на раз-два исправит настроение дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ. Каждое воскресенье в 9.30 вас ждет шикарная подборка летних клипов для отличного настроения, а еще возможность отправить свой дачный привет или полезный лайфхак прямо в эфир. Для этого во время трансляции сканируйте специальный QR-код и делитесь своим настроением со всей страной. Самые интересные сообщения прозвучат еще и в эфире «Радио Дача». Пока же предлагаю вернуться к нашей основной функции, к ознакомлению вас с лучшей отечественной музыкой. Скоро на «Радио Дача» Кармен и Николай Басков.
1: Реклама.
2: Позаботились и выбрали лучшее?
3: Да, в магазинах «Да».
2: Макароны шебекинские, спагетти, спирали, перья. 450 грамм за 59 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 20 мая 2020 года. Подробности на марке defizda.com.
4: Обои? Это в Пелетон.
5: Мы ничего не можем изменить. Мы можем только помочь. Ритуальные услуги и изготовление памятников. Риком. Наш сайт rikom.tver.ru.
6: Подарочные коробки бизнес-класса для ваших мероприятий. Опт-розница в Ugen Store. Просто выбирайте на сайте и оформляйте заказ на ugen.store. ИП Самсонова ЕВ. ОГРН ИП 324-69-50-58-082.
7: Плитка? Это в Пелетон.
8: Мягкие окна. Замерим, поставим, сделаем быстро. Ждать не заставим. Для террасы, веранды будет отлично. Об остальном расскажем вам лично. Ищите нас на сайте tmotver.ru. Территория мягких окон.
9: Сочные, мясные, ароматные и такие вкусные колбаски-гриль, шашлыки и купаты от Сыпы. Попробуйте новинки. Наслаждайтесь яркими вкусовыми решениями с гриль-продукцией магазинов Сыпа. Мясные магазины Сыпа в каждом районе города. Доступно, удобно и вкусно.
10: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите в велосалон «Лорак Трейд». Велосипеды и сабборды. Соминка, Кольцевая, 80.
11: Широкий ассортимент керамической плитки и ламината. Гарантия цены и качества. Все для дома в Мамулино. Ждем вас. Улица Дружинная, 12, второй этаж.
12: Нужны утеплители? Мир дерева. Правильный выбор.
13: Ставим более 100 имплантов в месяц. Имплант от 18 тысяч рублей. Опытные хирурги, бесплатная консультация. Цифровая стоматология доктора Жакова. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Шторы? Это в Пелетон.
14: На мелькомбинате работа в разгаре. Мы ищем таланты. Ждем вас на вокзальной. С грядущими праздниками вас поздравляем. Стабильность и рост вам обещаем. Номер запомни и не зевай. 360301. Набирай.
15: Москве нужен статус. Питеру лоск. Где найти все сразу? В 11.35. Это не просто цифры. Это дата рождения Твери и вашего нового автомобиля. Премиальный детейлинг «Импорт». Нас не выбирают по цене. Нас находят по репутации.
16: Клещи, глисты и блохи для животных очень плохи. Не забывайте

0: В живой планете покупайте средства вы. Сеть зоомагазинов «Живая планета», 75-56-13, проспект Ленина, 14, корпус 2 и бульвар Гусева, 26. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Планируете поменять душевую кабину? Сейчас самое время. В российской сантехнике просторная, удобная и комфортная душевая кабина Тритон Лайф. Всего за 22 990. Меняйте выгодно. Российская сантехника.
2: Жалюзи? Это в пелетон.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509-900. Радио «Дача».

0: Шикарный хит «Кармен» завершает очередной музыкальный час на радиодаче. Песня «Чио Чио Сан» вроде бы с такой трагичной историей, но слушается будто танцевальный хит. Умели ребята сочетать несочетаемое. А благодаря радио многие такие песни стали известны миллионам. Сегодня мы празднуем свой профессиональный праздник, День радио, не могу об этом не сказать. Ваши поздравления всегда ждем в рубрике «Удачный момент». Мой эфирный праздник на сегодня завершен. Я с вами прощаюсь до завтра. Оставляю в компании Сергея Черноусова. Отличного завершения четверга вам в ритме любимой музыки, музыки «Радио Дача».
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на «Радио Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
1: Лунный календарь
2: на «Радио Дача».
3: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
6: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай. Только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
8: Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
12: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
13: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
14: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
17: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
19: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
21: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
22: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
23: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
24: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
25: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
26: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт.
23: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
2: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
3: Любовь здесь проходит проверку.
4: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
26: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
27: 26 сентября 2026 года.
28: Москва. Лайф-арена.
27: Большой фестиваль.
28: Удачные песни.
27: Михаил Шуфутинский.
28: Шаман.
27: Группа «Комбинация».
28: Сергей Лазарев.
27: Андрей Державин.
28: Группа «Винтаж».
27: Ольга Зарубина.
28: Григорий Лепс.
27: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
28: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я с города Благовещенска, Амурская область. Очень рада, что я дозвонилась первый раз до вас. Хочу всех поздравить с майскими праздниками. Хочу заказать песню «Руки вверх». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Радиоканал «Радио Дача Тверь». Без возрастных ограничений.
5: В Твери 7 часов вечера. С вами «Радио Дача».

0: Новости.
1: В России могут подорожать покупаемые по интернету зарубежные товары. И власти Твери опубликовали список мест, которые 9 мая перекроют для транспорта. Это новости на радио «Дача», в студии Роман Быков. Здравствуйте. Заграничные товары, приобретаемые через интернет, подорожают почти на четверть. Как сообщает «Коммерсант», Минпромторг поддержал введение нового налога на добавленную стоимость. Ранее Минфин предлагал поэтапное увеличение НДС с 7 до 22% к 2029 году. Однако отечественные производители добились максимального повышения уже с будущего года. Инициаторами выступили российские кожевники и обувщики, которые пожаловались на сокращение спроса из-за поступающей в страну недорогой импортной продукции. Сейчас продаваемые в интернете иностранные товары стоимостью менее 200 евро освобождены от уплаты НДС, что делает их дешевле наших аналогов. Власти Твери опубликовали распоряжение о перекрытии движения в День Победы. Речь об улицах не только в центральном районе, но и расположенных рядом с ним. На некоторых парковка и проезд будут запрещены полностью, а где-то на отдельных участках. Например, Советскую улицу перекроют на всем протяжении, а вот Свободный переулок на отрезке от Новоторской до набережной Степана Разина. Кроме того, закроют Старый мост, Театральную площадь, а также парковку возле гимназии номер 6. С полным списком мест, где нельзя будет проехать, можно ознакомиться на сайте городской администрации. На дорогах Тверской области сегодня проводится профилактический рейд «Такси». Как сообщает региональное управление госавтоинспекции, он будет идти в течение 2 дней. Сотрудники ведомства проверяют наличие водительского удостоверения и других документов, а также техническую исправность машин. Напомню, что во время таких мероприятий у таксистов регулярно выявляют самые разные нарушения. Это в том числе непристегнутые ремни безопасности, отсутствие техосмотра, проезд на красный сигнал светофора. Это были новости. Всем хорошего настроения.
0: Радио «Дача». Без возрастных ограничений. Прямо сейчас

0: делить можно все что угодно и каждую неделю на рабочие выходные дни. Весенний сезон также на пасмурные, солнечные, теплые недели. А еще, конечно, по ночам свою постель с любимой второй половиной, что, собственно, многие делают. Также своим близким, родным можно адресовать горячий привет в нашем эфире и уже в любое время. В финале часа рубрика «Удачный момент». Если сейчас вы вместе, звоните по телефону 8495-995-2555. И мы также с вами и через короткую паузу слушаем песни Кайметова, Андрея Губина, Ани Лорак и многие другие в эфире «Радио Дача». С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером в нашем городе переменная облачность и местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, слабый, с отдельными порывами до 8 метров в секунду. Ночью до плюс 10 и осадки.
1: Реклама. Смените старую лошадку на новую. Единый центр трейд-ин. Ваш пит-стоп в мире авто. Звоните 721-721 и обгоните соседа по гаражу. Тверь-Камень изготавливает и устанавливает памятники за счет Министерства обороны, МВД, ФСБ, МЧС и УФСИН. Улица Освобождения, 199, строение 3. Телефон 53-63-63.
3: Спешите в гипермаркет «Маяк» за невероятными предложениями. Майонез «Ряба Провансаль» 1000 граммов за 156,90. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра за 197,90. «Маяк». Держите курс на низкие цены.
4: Детейлинг-студия Perfect Car. Мы сделаем твой автомобиль идеальным. Шумоизоляция, перетяжка руля, ремонт, перешив и химчистка салона авто. Хочешь заряженный внешний вид? Оклеим бронепленкой кузов, отполируем и нанесем керамическое покрытие, сделаем антихром, уберем вмятины без покраски. Приезжай, улица Бобкова, дом 7. Perfect Car. Твой идеальный автомобиль.
5: С нами в вашей жизни все будет клеиться. Обои на Горбатке, обои на Спартака, обои на Первомайке. Вдохновляем на перемены.
6: Магазин автозапчасти УАЗ. Кузовные детали, внедорожные шины и диски, аксессуары и автохимия. Автозапчасти УАЗ. Все для вашего автомобиля. Город Тверь, улица Московская, дом 1. Телефон 415-997.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Летняя новинка Кайметова в эфире «Радио Дача». Яркий любимый хит и такие прекрасные теплые воспоминания сезона. Хотя и сейчас, в разгар весны, также есть масса удивительных событий. У одних это может стать начало отпуска, у других – переезд. Кто-то женится, другие выходят замуж. В общем, в любое время есть чему порадоваться и, главное, поделиться своим отличным настроением на всю страну. Вот для вас специально в финале часа рубрика «Удачный момент». А всем нам через короткую паузу хиты Владислава Агафонова, Нюши, Ирины Аллегровой и многие другие.
1: Реклама.
2: Будет меньше трат?
3: Да, в магазинах да.
2: Масло традиционное «Вкуснотеево» 82,5%. 180 грамм за 197 рублей 90 копеек.
3: Да, за выгодой сюда.
2: Цена действительная по 20 мая 2026 года. Подробности на марке defizda.com.
4: Камины? Это в Пелетон.
5: Ощути весну с новой коллекцией в Мегахенд. Модно, выгодно, экологично. Скидки до 90%. Мегахенд. Second Hand. Для всей страны. Адреса магазинов на сайте megadefishand.ru.
6: Хотите уют на даче и в саду? Фирма TradeSet предлагает поликарбонат, теплицы, беседки, а также металлические и пластиковые сетки. Все для вашего комфорта. Звоните прямо сейчас. 69 10 50.
4: Плитка? Это в Пелетон.
7: Нужен качественный велосипед или сабборд? Приходите на велобазу Лорак Трейд. Велосипеды и сабборды. Коминтерна 89.
8: Оптовый склад и сеть магазинов «Все для цветов» реализует по низким ценам картофель семенной, луковичные, семена, лук-севок, саженцы и рассаду. Проспект Калинина, 15, строение 3. Телефон 65 50 50.
9: Если в доме нужен газ, обращайтесь в «Экогаз». От проекта и до сдачи сделаем вам газ на даче. И в квартиру проведем. Будет очень теплый дом. Сайт экогаз69.ру.
10: Шторы? Это в Пелетон.
11: Выгодные цены в аптеках «Здравсити». Мы дарим бонусы за каждую покупку по карте лояльности. Ищешь выгодные цены? Выбирай аптеки «Здравсити». Подробности уточняйте в аптеках «Здравсити». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Предлагаем газовые котлы, водонагреватели, счетчики, сигнализаторы загазованности, запчасти к бытовому газовому оборудованию. Город Тверь, Старицкое шоссе 24, телефон 44 35 35.
13: Настройся на лето вместе с Домом спорта «Юность». Только 20 мая при покупке абонемента в бассейн, 3 посещения и расширенный срок действия в подарок. Петербургское шоссе 95, телефон 35518.
14: Горячая вода круглый год.
15: Водонагреватель «Эдисон» объемом 50 литров по цене 5890 рублей.
14: В наличии в магазинах «Российская сантехника».
16: Подробности уточняйте у сотрудников магазина.
10: Люстры? Это в Пелетон.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 509 900.

0: сейчас на загородных участках точно есть чем заняться. Дачный сезон наступил. А вот как провести его на ура – большой вопрос. Но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача и Муз-ТВ» – «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Николай Лосев написал, что у него день рождения, и он очень скучает по даче и бане. Вот, кстати, хороший вариант, где и как отметить свой праздник. Мы на 100% поддерживаем данный вариант, особенно если в колонке будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно в воскресенье в 9:30 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: Реклама.
8: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ОРВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата «Тикс-Фли». Вкусные таблетки «Тикс-Фли» профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
7: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
9: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Радио «Дача» представляет.
16: Как ты шутишь, Лакнесса!
15: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси. Чудище из Лохнесс». Уже в кино. 6+.
17: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
18: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Людмила. Звоню из города Ишим Тюменской области. Хочу пожелать всем хорошего, отличного настроения и заказать песню Тимура Темирова «Моя женщина». Привет хочу передать сыну, дочери, родным, близким, любимому мужу. Спасибо, радио «Дача».